0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы. Но так упрямо.

нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем до завтра.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. По мнению президента и мэра Резекне, предупреждение системы оповещения надо разделить на 2 уровня. В преддверии летних отпусков жителям напоминают о мерах безопасности во время путешествий. Украинское общество «Мрия» приглашает на традиционный праздничный концерт. В конце мая синоптики ожидают заморозки. Далее подробнее об этих новостях. В среду, 20 мая, во время встречи в Рижском замке, президент Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Резекне Янис Тутинц договорились о необходимости предусмотреть в сообщениях системы сотового оповещения разные модели действий. В частности, обсуждалась возможность разделить оранжевый уровень предупреждений на 2 варианта в зависимости от характера угрозы. Также должностные лица договорились, что рекомендации по действиям должны исходить от государства, однако алгоритмы действий и планы должны разрабатывать сами самоуправления. Стоит отметить, что на этой неделе жители нескольких краев Латгалии, включая Даугавпилс, неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. В преддверии летних отпусков Министерство иностранных дел напоминает жителям о мерах безопасности во время путешествий. 19 мая стартовала специальная информационная кампания «Путешествуй безопасно», которая должна помочь людям выработать полезные привычки перед поездками за границу. В ближайшие недели в интернете, общественном транспорте и СМИ будут распространяться видеоролики и советы о том, как сделать отдых спокойнее и безопаснее. В центре внимания выбор направлений, поездки с детьми, оформление страховки и действия в экстренных ситуациях за рубежом. Особое внимание МИД уделяет консульскому регистру. Жителей призывают обязательно регистрировать свои поездки перед выездом за границу. Завтра, 23 мая, в 14 часов, в концертном зале Дома Единства состоится яркий праздничный концерт «Песни родного края», посвященной дню рождения Даугавпилсского украинского общества «Мрия». В праздничном концерте примут участие творческие коллективы со всей Латвии. Вход на мероприятие свободный. Напомним, что завтра в крепости пройдет очередной блошиный рынок. Время работы рынка с 10 до 14 часов. В последнюю неделю мая в Латвию поступит прохладный воздух из Арктики. Ночами возможны заморозки, об этом свидетельствуют новейшие прогнозы погоды. Также временами ожидается дождь, местами возможны гроза и град. Ветер в основном будет дуть с севера и северо-запада и время от времени усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха может не подняться выше плюс 10 градусов, а в более ясные ночи столбик термометра местами может опуститься до нулевой отметки, а на высоте травы на пару градусов ниже нуля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, а позже, в течение месяца, возможна жара. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101,6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Ну а новостная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 22 мая. Сегодня после ночных и утренних дождей ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха будет достигать 19 градусов выше нуля. Ветер доминирует западный со скоростью в порывах не выше 9 метров в секунду.

В ближайшем выпуске новостей. По мнению президента и мэра Резекне, предупреждение системы оповещения надо разделить на два уровня. В преддверии летних отпусков жителям напоминают о мерах безопасности во время путешествий. Украинское общество «Мрия» приглашает на традиционный праздничный концерт. В конце мая синоптики ожидают заморозки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

нельзя. 101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobrē utrā, studijā Lise Plus, Juris Saukāns in novascinā ētad čas. По мнению президента и мэра Резекне, предупреждение системы оповещения надо разделить на 2 уровня. В преддверии летних отпусков жителям напоминают о мерах безопасности во время путешествий. Украинское общество «Мрия» приглашает на традиционный праздничный концерт. В конце мая синоптики ожидают заморозки. Далее подробнее об этих новостях. В среду, 20 мая, во время встречи в Рижском замке, президент Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Резекне Янис Тутинс договорились о необходимости предусмотреть в сообщениях системы сотового оповещения разные модели действий. В частности, обсуждалась возможность разделить оранжевый уровень предупреждений на 2 варианта в зависимости от характера угрозы. Также должностные лица договорились, что рекомендации по действиям должны исходить от государства, однако алгоритмы действий и планы должны разрабатывать сами самоуправления. Стоит отметить, что на этой неделе жители нескольких краев Латгалии, включая Даугавпилс, неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. В преддверии летних отпусков Министерство иностранных дел напоминает жителям о мерах безопасности во время путешествий. 19 мая стартовала специальная информационная кампания «Путешествуй безопасно», которая должна помочь людям выработать полезные привычки перед поездками за границу. В ближайшие недели в интернете, общественном транспорте и СМИ будут распространяться видеоролики и советы о том, как сделать отдых спокойнее и безопаснее. В центре внимания выбор направлений, поездки с детьми, оформление страховки и действия в экстренных ситуациях за рубежом. Особое внимание МИД уделяет консульскому регистру. Жителей призывают обязательно регистрировать свои поездки перед выездом за границу. Завтра, 23 мая, в 14 часов, в концертном зале Дома Единства состоится яркий праздничный концерт «Песни родного края», посвященной дню рождения Даугавпилсского украинского общества «Мрия». В праздничном концерте примут участие творческие коллективы со всей Латвии. Вход на мероприятие свободный. Напомним, что завтра в крепости пройдет очередной блошиный рынок. Время работы рынка с 10 до 14 часов. В последнюю неделю мая в Латвию поступит прохладный воздух из Арктики. Ночами возможны заморозки, об этом свидетельствуют новейшие прогнозы погоды. Также временами ожидается дождь, местами возможны гроза и град. Ветер в основном будет дуть с севера и северо-запада и время от времени усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха может не подняться выше плюс 10 градусов, а в более ясные ночи столбик термометра местами может опуститься до нулевой отметки, а на высоте травы на пару градусов ниже нуля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, а позже, в течение месяца, возможна жара. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Ну а новостная служба радио Алисы Плюс желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 22 мая. Сегодня после ночных и утренних дождей ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха будет достигать 19 градусов выше нуля. Ветер доминирует западный со скоростью в порывах не выше 9 метров в секунду.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Šodien runa vairs nav tikai par saules paneļiem. Arvien vairāk cilvēku izvēlas arī baterijas. Kāpēc? Jo tas nav tikai par mazāku elektrības rēķinu. Tas ir par drošību. Ja notiek elektrības pārāvums, baterija ļauj mājai saglabāt elektrību vēl kādu laiku. Tas nozīmē lielāku stabilitāti ikdienā. Atjaunojamā enerģija nav tikai ekonomija. Tā ir arī gatavība neparedzētām situācijām. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТЛОМ. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. ВТЛОМ на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: С добрым утром!
1: В ближайшем выпуске новостей. Выбраны 5 строительных компаний, которым доверят создание оборонительной инфраструктуры. Министерство предлагает разрешить в чрезвычайных ситуациях освобождать учащихся от госэкзаменов. В акции «Ночь музеев» примет участие почти 250 музеев по всей Латвии. Даугавпилское самоуправление напоминает о возможности получить поддержку на питание детей в летних лагерях. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж «Запеченная буженина». Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
7: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
8: Top, top, top! 24. maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda start. Gniezno komandas uzdevums šo sezonu ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Выбраны 5 строительных компаний, которым доверят создание оборонительной инфраструктуры. Министерство предлагает разрешить в чрезвычайных ситуациях освобождать учащихся от госэкзаменов. В акции «Ночь музеев» примут участие почти 250 музеев по всей Латвии. Даугавпилское самоуправление напоминает о возможности получить поддержку на питание детей в летних лагерях. Далее подробнее об этих новостях. Государственное предприятие «Валстене Кустаме и Ипошуме» выбрало 5 строительных компаний, которым доверят реализацию первого этапа создания противомобильной инфраструктуры для Балтийской линии обороны. Согласно информации, интерес строительных компаний оказался высоким. Всего было получено 52 заявки. Отбор компаний проходил в 2 этапа. Проверялось соответствие требованиям и проводились проверки службами безопасности. А затем участникам предоставили техническую документацию для подачи окончательных предложений. Договоры с компаниями планируют подписать до начала июня, а сами работы должны стартовать уже летом. Общий объем инвестиций в первый этап составит почти 13 миллионов евро. Средства выделены из бюджета Министерства обороны. Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях, когда из-за чрезвычайных обстоятельств проведение экзамена отменяется или прерывается. Изменения предложены после того, как 19 мая из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких районах страны был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а 20 мая было временно приостановлено проведение централизованных экзаменов по физике в средней школе. Поэтому планируется дополнить положение Кабинета министров, определив, что решение об освобождении от экзаменов в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки. Завтра, 23 мая, по всей Латвии пройдет акция «Ночь музеев». Тема нынешнего года – «Приключения предмета». Приглашает увидеть истории, которые иногда скрыты за обыкновенными вещами. В мероприятиях по всей стране примут участие почти 250 музеев и культурных площадок. В эту ночь для посетителей бесплатно откроются постоянные экспозиции, выставки и специально подготовленные к вечеру творческие мероприятия. Напомним, что в Даугавпилсе жителей и гостей города ждут 13 туристических объектов. Карту мероприятий можно найти на сайте самоуправления. Предприятие Даугавпилс Сатиксме, в свою очередь, сообщает, что в ночь с 23 на 24 мая в городе будут курсировать дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы у каждого была возможность удобно добраться до культурных мероприятий и после этого вернуться домой. Даугавпилсское самоуправление этим летом вновь предоставит поддержку нуждающимся семьям. Речь идет об оплате питания детей во время летних лагерей, организованных на территории города. Оплата питания может быть перечислена напрямую организатору лагеря или компенсирована заявителю. Деньги переведут на указанный банковский счет. Получить такую поддержку смогут дети из малоимущих и малообеспеченных семей, а также дети, находящиеся под опекой, если соответствующее решение принял сиротский суд. Дополнительную информацию можно получить у специалистов социальной службы города. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио Алисе Плюс мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле Алисе Плюс Радио в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения трудовой недели и настраиваемся на солнечные выходные.

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 22 мая. Сегодня после ночных и утренних дождей ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха будет достигать 19 градусов выше нуля. Ветер доминирует западный со скоростью в порывах не выше 9 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмет, сдавай.
6: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
7: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
8: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
9: 2-400-881.
10: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно.

0: платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām!
2: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилсский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилсский университет.
4: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebelas.lv.
5: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette. Tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Visionette.lv.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. По мнению президента и мэра Резекне, предупреждение системы оповещения надо разделить на два уровня. В преддверии летних отпусков жителям напоминают о мерах безопасности во время путешествий. Украинское общество «Мрия» приглашает на традиционный праздничный концерт. В конце мая синоптики ожидают заморозки. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Вчера еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
4: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
7: Solo akordeonam Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuos finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien 23. maijā 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. По мнению президента и мэра Резекне, предупреждение системы оповещения надо разделить на два уровня. В преддверии летних отпусков жителям напоминают о мерах безопасности во время путешествий. Украинское общество «Мрия» приглашает на традиционный праздничный концерт. В конце мая синоптики ожидают заморозки. Далее подробнее об этих новостях. В среду, 20 мая, во время встречи в Рижском замке, президент Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Резекне Янис Тутинс договорились о необходимости предусмотреть в сообщениях системы сотового оповещения разные модели действий. В частности, обсуждалась возможность разделить оранжевый уровень предупреждений на два варианта в зависимости от характера угрозы. Также должностные лица договорились, что рекомендации по действиям должны исходить от государства, однако алгоритмы действий и планы должны разрабатывать сами самоуправления. Стоит отметить, что на этой неделе жители нескольких краев Латгалии, включая Даугавпилс, неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе воздушному пространству. В преддверии летних отпусков Министерство иностранных дел напоминает жителям о мерах безопасности во время путешествий. 19 мая стартовала специальная информационная кампания «Путешествуй безопасно», которая должна помочь людям выработать полезные привычки перед поездками за границу. В ближайшие недели в интернете, общественном транспорте и СМИ будут распространяться видеоролики и советы о том, как сделать отдых спокойнее и безопаснее. В центре внимания выбор направлений, поездки с детьми, оформление страховки и действия в экстренных ситуациях за рубежом. Особое внимание МИД уделяет консульскому регистру. Жителей призывают обязательно регистрировать свои поездки перед выездом за границу. Завтра, 23 мая, в 14 часов, в концертном зале Дома Единства состоится яркий праздничный концерт «Песни родного края», посвященной дню рождения Даугавпилсского украинского общества «Мрия». В праздничном концерте примут участие творческие коллективы со всей Латвии. Вход на мероприятие свободный. Напомним, что завтра в крепости пройдет очередной блошиный рынок. Время работы рынка с 10 до 14 часов. В последнюю неделю мая в Латвию поступит прохладный воздух из Арктики. Ночами возможны заморозки, об этом свидетельствуют новейшие прогнозы погоды. Также временами ожидается дождь, местами возможны гроза и град. Ветер в основном будет дуть с севера и северо-запада и время от времени усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха может не подняться выше плюс 10 градусов, а в более ясные ночи столбик термометра местами может опуститься до нулевой отметки, а на высоте травы на пару градусов ниже нуля. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, а позже, в течение месяца, возможна жара. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Ну а новостная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня и солнечных выходных.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 22 мая. Сегодня после ночных и утренних дождей ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха будет достигать 19 градусов выше нуля. Ветер доминирует западный со скоростью в порывах не выше 9 метров в секунду.

0: дачи, навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества, а также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Как же

0: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
2: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
3: Vai mēs pat tiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Выбраны 5 строительных компаний, которым доверят создание оборонительной инфраструктуры. Министерство предлагает разрешить в чрезвычайных ситуациях освобождать учащихся от госэкзаменов. В акции «Ночь музеев» примет участие почти 250 музеев по всей Латвии. Даугавпилсское самоуправление напоминает о возможности получить поддержку на питание детей в летних лагерях. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
5: 24. Maijā Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno spīdēja komandas start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maijā 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs spīdvejs. Nākam 24. maijā uz mūsu spīdveja arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и 15:30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштата в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плос, Юрий Сауканц и новости на этот час. Выбраны 5 строительных компаний, которым доверят создание оборонительной инфраструктуры. Министерство предлагает разрешить в чрезвычайных ситуациях освобождать учащихся от госэкзаменов. В акции «Ночь музеев» примут участие почти 250 музеев по всей Латвии. Даугавпилское самоуправление напоминает о возможности получить поддержку на питание детей в летних лагерях. Далее подробнее об этих новостях. Государственное предприятие «Валстене Кустаме и Ипошуме» выбрало 5 строительных компаний, которым доверят реализацию первого этапа создания противомобильной инфраструктуры для Балтийской линии обороны. Согласно информации, интерес строительных компаний оказался высоким. Всего было получено 52 заявки. Отбор компаний проходил в 2 этапа. Проверялось соответствие требованиям и проводились проверки службами безопасности, а затем участникам предоставили техническую документацию для подачи окончательных предложений. Договоры с компаниями планируют подписать до начала июня, а сами работы должны стартовать уже летом. Общий объем инвестиций в первый этап составит почти 13 миллионов евро. Средства выделены из бюджета Министерства обороны. Министерство образования и науки предлагает предусмотреть возможность освобождения учащихся от государственных экзаменов в случаях, когда из-за чрезвычайных обстоятельств проведение экзамена отменяется или прерывается. Изменения предложены после того, как 19 мая из-за возможной угрозы воздушному пространству в нескольких районах страны был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для 9 классов, а 20 мая было временно приостановлено проведение централизованных экзаменов по физике в средней школе. Поэтому планируется дополнить положение Кабинета министров, определив, что решение об освобождении от экзаменов в чрезвычайных ситуациях принимает министр образования и науки. Завтра, 23 мая, по всей Латвии пройдет акция «Ночь музеев». Тема нынешнего года – «Приключения предмета». Приглашает увидеть истории, которые иногда скрыты за обыкновенными вещами. В мероприятиях по всей стране примут участие почти 250 музеев и культурных площадок. В эту ночь для посетителей бесплатно откроются постоянные экспозиции, выставки и специально подготовленные к вечеру творческие мероприятия. Напомним, что в Даугавпилсе жителей и гостей города ждут 13 туристических объектов. Карту мероприятий можно найти на сайте самоуправления. Предприятие Даугавпилс Сатиксме, в свою очередь, сообщает, что в ночь с 23 на 24 мая в городе будут курсировать дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы у каждого была возможность удобно добраться до культурных мероприятий и после этого вернуться домой. Даугавпилсское самоуправление этим летом вновь предоставит поддержку нуждающимся семьям. Речь идет об оплате питания детей во время летних лагерей, организованных на территории города. Оплата питания может быть перечислена напрямую организатору лагеря или компенсирована заявителю. Деньги переведут на указанный банковский счет. Получить такую поддержку смогут дети из малоимущих и малообеспеченных семей, а также дети, находящиеся под опекой, если соответствующее решение принял сиротский суд. Дополнительную информацию можно получить у специалистов социальной службы города. Сегодня в 11 часов и 10 минут гость программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» мэр Даугавпилса Андрей Элкснинч. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем удачного завершения трудовой недели и настраиваемся на солнечные выходные.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу 22 мая. Сегодня после ночных и утренних дождей ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха будет достигать 19 градусов выше нуля. Ветер доминирует западный со скоростью в порывах не выше 9 метров в секунду.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijām cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5 eiro 99 centi un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Металлолом-сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом-сталмец, давай.
7: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом-сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на talmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
6: Металлолом-сталмец, давай.
8: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
9: Все лучше, чем кажется.

0: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
4: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! VT-LOM palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. VT-LOM precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. VT-LOM Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Gritte White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Visi bērniem, prieki mazajiem, atlaides lielajiem, līdz pat 40% veikalos maksima.
3: No 19. līdz 25. maijam, sulas dzēriens Mio & Rio, 3 veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants, S4, S5 izmērs, 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
6: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт LKPP.LV.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintarumMebeles.lv.
9: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
10: Как же хорошо, когда все хорошо!
11: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряны ключи от автомобиля BMW, перемотанные скотчем. На кольце висит прямоугольный брелок черного цвета. Контактный номер телефона 28 205 562. В районе Первомайки потерялся кот черно-белого окраса, может находиться в районе Старого Форштадта в частном секторе. Отзывается на кличку Боня. Любая информация будет важна. Контактный номер телефона 29 808 215. Утеряны документы на имя Сергей Павленков. Контактный номер телефона 200 56 160. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Когда отцветают тюльпаны, то многие дачники думают: «Все, теперь пора выкапывать луковицы». Но вот опытные садоводы говорят, что делать это каждый год совсем не обязательно. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные рекомендации от садоводов о том, как сохранить тюльпаны красивыми и сильными без лишней работы. После цветения самое главное – не дать растению тратить силы зря. Поэтому, когда лепестки начинают осыпаться, лучше аккуратно удалить увядший бутон, но не срезать весь стебель и листья, а затем оставить зеленую часть растения до естественного пожелтения. Дело в том, что после цветения листья продолжают питать луковицу, и именно в этот момент тюльпан набирает силы для следующей весны. Если же оставить увядший цветок, растение начнет формировать семена и будет тратить энергию уже не на луковицу, а на семенную коробочку. Из-за этого в следующем году цветение может быть слабым или тюльпаны вовсе не зацветут. Кстати, если пожелтевшие листья портят вид клумбы, садоводы советуют просто аккуратно пригнуть их, а не обрезать раньше времени. А вот выкапывать луковицы стоит только если планируется пересадка или тюльпаны сильно разрослись. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши клумбы радуют яркими красками каждую весну.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Дополнительная реклама.
1: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: День добрый, уважаемые радиослушатели, на волнах радио Алиса Плюс. Как всегда по пятницам, программа «Диалог с городом». Сегодняшний наш гость – мэр Даугавпилса Андрей Алексеевич. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Это прямой эфир, и я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Тема, скорее всего, сегодня будет только одна, потому что вчерашние события и тревожные оповещения вызвали у жителей очень сильную, я бы сказал, эмоциональную реакцию, страх, растерянность, паника, особенно среди родителей и детей. Поэтому главной темой сегодняшней программы я бы обозначил безопасность, гражданскую оборону и алгоритмы действий населения. Если по этим вопросам у наших радиослушателей будут к мэру вопросы, милости прошу, телефон 654-25-00. Итак, Андрей, вчера жители Даугавпилса впервые получили тревожное сообщение на свои телефоны о возможной угрозе в воздушном пространстве. Судя по звонкам к нам на радио и по тысячам комментариев в социальных сетях, это вызвало, ну, очень сильный стресс. Это наша новая реальность?
3: К сожалению, да, необходимо смотреть правде в глаза. Это наша новая реальность и даже в какой-то степени констатация факта того, что в латвийское воздушное пространство залетают дроны, назовем так, третьих стран. И мы, и службы, и военные должны в определенной степени на них реагировать. В первую очередь, конечно, надо сказать, что военного положения и войны на сегодняшний момент нет, но, как мы видим, мира в небе Латвии тоже нету, и алгоритм работы всех служб достаточно простой. В тот момент, когда вооруженные силы Латвии с помощью тех систем детекции, которые у них есть в распоряжении, могут установить движение на территории латвийского воздушного пространства какой-либо дрон, его, ну, или летающий объект, его приблизительное местоположение, сразу же данная информация передается в службу спасения, в УГД, которая при принципе четырех глаз, то есть военные плюс пожарные, проводит извещение абсолютно всего населения. И вчера в 11:30 утра на все телефоны на территории Даугавпилса, Ауждогского новода по так называемой Шунапрайде мы получили данное извещение с последующими рекомендациями служб, как в данной ситуации необходимо вести. Здесь надо отметить в том числе и юридический момент на сегодняшний момент, на сегодня и на момент получения такого рода смс-ок нету ни решения об объявлении чрезвычайной ситуации, нет юридически каких-либо юридических ограничений или связывающих население или самоуправление. Все, что мы получаем, это все имеет рекомендационный характер. И тогда, оценивая в рамках уже оперативных штабов, которые незамедлительно начинают работать ту информацию, которую мы получаем в онлайн-режиме, прежде всего от военных,

0: 2. В Латвии с Гайса Сатексме даже опубликована публичная карта об ограничениях полетов на определенной высоте, то есть наше воздушное пространство нарушается. Это первое. Второй блок по вчерашним дронам, которые находились на территории Краславского района, конкретно именно Дагды. Нужно сказать, что они на территории самоуправления Даугавпилса и Аугсбургского новода вчера не залетали, но идентифицировать именно кому они принадлежат, на сегодняшний момент информации в нашем такой распоряжении нет. Третье, по тем дронам, которые были в Резекне упали на нефтебазу, по заявлениям военных и в том числе на тот момент министра обороны, данные дроны принадлежали украинской стороне.
1: Очень многие жители обратили вчера внимание на абсолютную неслаженность действий. Не было никаких четких инструкций. В сообщении так, кроме того, что надо две стены соблюдать, не было. В государственных СМИ распространялась очень противоречивая информация. Сперва Даугавпилс под угрозой, а потом вдруг нет. Кто отвечает за коммуникацию в таких случаях? И какова роль самоуправления в этой коммуникации?
0: Самоуправление, в целом, любое самоуправление, я как мэр, мы получаем извещения в смс-ках одновременно, когда получают все жители. То есть в тот момент, в 11:30, когда получили все жители, я в том числе получил данную информацию на свой телефон. Алгоритм действий с нашей стороны после этого достаточно простой. В 11:30 я получаю смс-ку, в 11:31 я связываюсь с командиром военных по Латгалии, который мне подтверждает или не подтверждает и объясняет, где что находится, какой риск, уровень угрозы. В 11:32 я связываюсь с секретарем комиссии по гражданской обороне, со специалистами по гражданской обороне. Назначается в 11:35 собрание в срочном режиме оперативного штаба по получению именно оперативной информации и действуя в рамках структур всех самоуправления. Это учебные заведения, школы, детские садики, инфраструктура критического характера, теплосети, водоканал, Даугавпилсская региональная больница. И все, что мы действуем в рамках этого, и вся та информация, которая идет от самоуправления в данном ключе, это все то, что мы получаем только от военных и только в рекомендационном характере, который есть. Рекомендации на вчерашний момент, на вчерашний день в данном вопросе были и начиная от принципов, которые надо соблюдать, то есть найти какое-то место более безопасное, подальше от стекол, соблюдать принцип двух стен. Остальные все решения принимаются на уровне в данной ситуации самоуправления только как в части гражданской инфраструктуры, исходя из той информации, которую мы в онлайн-режиме получаем от военных по поводу их действий или недействий на территории самоуправления. В целом, на сегодняшний момент, к сожалению, всю ту информацию, которую мы получаем от, в том числе, государственного кризисного центра, мы получаем как рекомендации, как советы. К сожалению, методички на сегодняшний момент нет ни у кого. Обязуется государство нам ее предоставить в течение сегодняшнего дня, так как еще вчера были заседания советов кризисного центра и в том числе Министерства образования со всеми учебными заведениями Латвии.
1: Я приглашаю к прямому эфиру наших радиослушателей 654-2500, номер телефона в студии. Давайте поговорим о том, как все должно работать в таких ситуациях. Например, муниципальные учреждения, общественный транспорт. Эти решения принимаются, как вы сказали, уже оперативно, да, то есть в тот день, в тот момент. Как люди, что для людей будет являться официальной информацией, в каком виде и где она будет распространяться, что трамваи будут, не будут, школы закрыты, открыты, как действовать?
0: Вся официальная информация, которую на сегодняшний момент мы все как жители получаем, она проходит через Шунапрайди. Это раз. Два. После произошедших взрывов в Резекне, сегодня государством мы ждем очередные вводные по поводу реакций, возможных уровней угроз, то есть не

0: не как сейчас получаем одно смс, допустим, зеленый, желтый и красный, и определенном алгоритме действия при каждой такого рода характера смс, которая происходит. Это первый момент. Второй момент. То, что касается самоуправления, то автоматически работают в данной ситуации домашняя страничка самоуправления или, допустим, очень оперативно вчера работали мои социальные сети в рамках предоставления той информации, тех оповещений, которые мы получаем. Абсолютно я, как руководитель комиссии по гражданской обороне, как мэр города, знаю всю ту же информацию, которую получают в том числе жители. И кроме каких-то детальных нюансов, больше информации в нашем распоряжении нет. И мы действуем по общим алгоритмам, по общим рекомендациям всем нашим руководителям школ, детских садов, которые мы еще провели в начале мая в рамках рекомендаций тоже из Государственного кризисного центра, которая была получена. Да, вчера произошел неприятный казус со стороны ЛСМа, когда Даугавпилс и Ауждаугава получили извещение на телефоне о наличии кризиса, о наличии угрозы, когда в телефонном разговоре военные подтвердили наличие такой угрозы. После этого у нас создается оперативный штаб, который через буквально 25 минут собрался вместе, начал работать и обмениваться информацией. И тогда где-то в районе там, часа дня ЛСМ пишет о том, что ну вот как бы на все относится, да, но вот на Даугавпилс вот это оповещение не относится. Автоматически читаем публичное такое заявление, я связываюсь с командиром Латгалии. Объясните, так относится или не относится? Мы как бы...
1: Два часа уже...
0: Все как бы ограничены. Следим, коммуницируем. Мы знаем, что этот дрон находится в Краснодарском крае. Мы смотрим, куда он полетит. Мы смотрим время возможного подлета. Мы рассчитываем возможную реакцию. Нет ограничения у родителей забирать ребенка со школы и детского садика. Мы не останавливаем общественный транспорт. Если он забирает ребенка, он должен доехать. Если мы знаем, что он подлетает, безусловно, по всем процедурам он должен остановиться. И после вчерашних вот таких замечаний и во всем этом процессе организации уже в какой-то степени выяснения отношений, как так получается, что нету такого единого центра управления, единого центра принятия решений, тогда данная новость на ЛСМ вчера была исправлена, где конкретно было указано, что нет, все-таки на Даугавпилс данная угроза тоже распространяется.
1: Магазины должны были быть закрыты?
0: Магазины не должны были быть закрыты, и это плохая практика, которая, к сожалению, является последствием все той же, скажем так, рекомендационной коммуникации со стороны Государственного кризисного центра. Простой пример. Ребенок идет со школы домой, по дороге, предположим, приходит это оповещение, стоит на том же самом латвийском телевидении руководителя пожарно-спасательной службы, и он официально его комментарий. Если ребенок, допустим, получает такого рода смс-ку, или любой житель, то первое, что он должен в этот момент для себя принять решение, найти место, куда он может, скажем так, где укрыться, и он перечисляет. Это может быть какое-либо учреждение, это может быть, там, не знаю, школа, детский садик, или это может быть, допустим, магазин. Исходя из того, что обязывающих, конкретных, как делать, как не делать, нету. К сожалению, в Риге очень много советников, которые только рекомендации раздают, как действовать или не действовать в данной ситуации. Некоторые магазины по Латвии в целом, которые принадлежат в основном сети «Максима» и «Мега», вчера приняли решение о том, что они закроются, и многим жителям, которые туда шли за помощью, для того, чтобы укрыться, выполняя эту рекомендацию, это не предоставлялось возможность. Вчера, после того, как это начало происходить, у нас состоялся в том числе разговор с руководством кризисного центра для того, чтобы они все-таки обязали бы данные сети не закрывать свои двери перед теми жителями, которые ищут укрытие в данный момент, потому что государство как раз-таки своими оповещениями толкает как раз-таки человека на то, чтобы он искал бы для себя укрытие и место, где было бы ему безопасно. Но по факту государство же ограничивает его в получении такого рода помощи.
1: Ну, что касается таких магазинов, они все ангарного типа, и там нет двух несущих стен. Их нельзя рассчитывать как укрытие.
0: Ну, еще раз, любое место, которое может хоть в какой-то степени, ну, скажем так, укрыть и спасти человека, извините, в Розыкненской ситуации, когда дрон летал над городом, над головами людей, люди просто в кусты ложились.
1: Давайте послушаем, что говорят наши радиослушатели. В наушнике будет слышно. Добрый день. Достаточно давно ожидаете. Пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Андрей, у меня к вам такой вопрос. Насчет техникума, который находится на Менделеева. Если объявлена, скажем, кризисная ситуация угрозы воздушного, да, пространства Латвии, то есть у нас вот вчера была объявлена угроза, и, ну, вот, скажем, я мать двоих детей, один ребенок ходит у нас в технику, второй ребенок ходит в стропу остаток, типа, если, да, ну, там, понимаете, какие дети в ту школу ходят.
1: Я понимаю,
2: да. Я к чему говорю? В случае такой угрозы детей можно забрать из техникума родителям, или нельзя? И если вот ребенку 18 лет, он вправе сам принимать решение, или все-таки должны родители за них отвечать? Ну вот техникум родителей, чтобы понимать эту ситуацию родителям. Потому что, ну, на вчерашний день родители забирали детей из техникума под свою ответственность, под подпись, что как бы мы за них несем ответственность. А школа вот просто детей, ну, как бы не запрещала, да, забирать, пока была объявлена угроза. Или все-таки надо дождаться решения, пока угрозу снимут?
1: Спасибо за ваш вопрос, Андрей.
0: Ну, я немножко попытаюсь рассказать на своем примере. И, наверное, в первую очередь необходимо начать с того, что береженного Бог бережет. Я буквально сегодня общался с представителями министерств, кризисных центров. Вчера вечером рассматривали разные концепты оповещений, уровня угроз, алгоритмов действий при этих угрозах. Анализировали, допустим, то, что вчера происходило в Вильнюсе, в Утянах, в отношении того, что они получают такого рода предупреждения, что уже все передвигаются в бомбоубежище и так далее, и так далее, и так далее. Здесь надо понимать, что лучше, ну, лучше перестраховаться, потому что у нас нету у самоуправления полной и абсолютной информации о том, что летит, куда летит, где это приземлится и в целом, что произойдет. Поэтому в любой такой ситуации, когда мы получаем такое оповещение, если ребенок находится в детском садике, за это отвечает детский руководитель садика, извините, с воспитательницами, и низким им поклон, да, и спасибо за это. Если это происходит в школе, то отвечает школа. Если это происходит в автобусе, да, который везет во время детей, тогда, безусловно, определенная роль ответственности и на водителя автобуса, где это все происходит. По примеру, у меня самый маленький, 6 лет, ходит в детский садик. Тогда, когда воспитатели детского садика получили это оповещение, воспитатели деткам сказали, что будет гром, да, то есть психологически играючи. Дети были перемещены, отведены играючи в другое помещение, именно в коридорное помещение, где, скажем так, они находились определенное время, и педагоги пытались, ну, как-то психологически, как это возможно в данной ситуации, конечно же, да, это как-то минимизировать и сбалансировать. Я беседовал вчера с самым маленьким. Конечно, для него это было такое впечатление и игра. Он нету понимания, конечно, что на самом деле произошло, но я благодарен педагогу, что у него нету понимания, да, что ну, что это страшно, да, то есть это первый момент. Да, буквально через 5 минут после этой смс-ки до меня дозвонилась жена, которая говорит: Андрей, что с ребенком, я хочу его забрать. И я объясняю это, что самое безопасное место для моих детей, для наших детей, это наши учебные заведения, потому что вся критическая инфраструктура, все службы приоритетно настроены на реакцию именно вот на такие публичные массовые места. И я знаю, что не дай бог, если где-то что-то произойдет, то первое, куда все службы полетят, это там, где будут дети. То есть это первый момент. Да, во время тогда, когда не было еще снято это ограничение, она через какое-то время поехала, жена забрала оттуда ребенка от педагога. В этот момент она берет сама лично на себя ответственность, да, так как ребенок уже находится в данной ситуации в ее власти. В школе, в школах у меня ходит средний ребенок, знатный вид у школы. Уже всем детям, в том числе, пришли смс-ки, в том числе и педагоги. Там осознавание, понимание, что происходит и так далее, было более ярко выражено. Эмоции там варьировались от несерьезного отношения до очень серьезного отношения. Там возникла дополнительная коммуникация между педагог-ребенок, ребенок-родитель. В определенных ситуациях не хватало достаточно информации. Где-то был какой-то, может быть, ну, немножко сумбур, но в целом педагоги знали, как действовать в рамках обеспечение, чтобы дети не находились бы, допустим, в окнах, у окон. Я знаю случаи, когда все-таки это не было соблюдено, но не может. Ну, педагогу нужно понимать, что он в этой ситуации, ребенок находится в школе, он берет за него, за ребенка ответственность, он за все это отвечает. Да, безусловно, исходя из коммуникации родитель, у родителей тоже было право забрать ребенка из школы. Мой ребенок в школе звонил мне в районе ну, где-то 2:30-3 и говорил: папа, я уже здесь последний остался, всех забрали, забери меня тоже, пожалуйста. Да? После этого туда поехал дедушка, который его забрал как последнего, но тебе передают этого ребенка. Это все касается наших городских учебных заведений, это касается все несовершеннолетних. То, что касается совершеннолетних, то совершеннолетний может сам принимать решение, потому что, повторюсь, никакого решения об ограничении свободы кого-либо нет, ни решения об внеочередной ситуации, да, какой-то и так далее, нет. Это раз. Сегодня буквально обсуждали случаи, может ли совершеннолетняя там сестра забрать несовершеннолетнего братика. Может, если родитель на это дает разрешение, скажем так, сестре, вот делать такие действия. Это все касается, в том числе в данной ситуации, и техникумов в рамках действий в данной критической ситуации.
1: Ну, 18-летних во многих школах не выпускали детей. То
0: есть... Еще раз, такого рода ограничения, так как ну, мы это видим, да, на сегодняшний момент, и юридически в рамках ограничения свободы не было.
1: Достаточно давно... уже не дождался выхода в эфир. 654-2500, номер телефона в студии. У нас в гостях мэр Даугавпилса Андрей Алексеевич. В Лиготное сегодня сохранился бункер, который работает, ну, как музей, где опубликованы данные, что в Даугавпилсе в 1988 году при населении в 125 тысяч человек в случае угрозы укрытиями было бы обеспечено до 97% населения, а противогазами 98%. Сегодня у людей возникает такой вопрос: что осталось от той системы, где это все и кто за это отвечает?
0: Ничего не осталось от этой системы. Система в целом гражданской обороны на уровне всех самоуправлений практически перестала существовать. Это раз. Два, на сегодняшний момент у нас совместно с ВУГДом обследованы в Даугавпилсе все помещения, которые при нормативах бомбоубежища могут соответствовать данным критериям. На домашней страничке Даугавпилсского самоуправления данный список, который соответствует, он опубликован. Это первый момент. Второй момент. Государством выделено финансирование спустя 4 лет войны на приведение части бомбоубежищ в порядок. Сегодня город готовится на реконструкцию, ремонт порядка дополнительно еще 10 адресов. То есть только данная инфраструктура только на сегодняшний момент начинает хоть как-то подводиться. То, что она недостаточно не соответствует, это абсолютно очевидный факт.
1: Вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот вчерашняя ситуация. Мы с супругой были в городе и получили смс-ку о том, что тревога. Сразу уехали из города. Супруга получила о том, что был отбой. А на мой телефон о том, что отбой угрозы не поступило. То есть, если бы я не был бы вместе с супругой, я бы даже не знал, что уже опасность, грубо говоря, миновала. Как это происходит, почему? Если прислали, что тревога, но тогда пришлите, что она уже закончилась.
0: Мы этот вопрос тоже вчера обсуждали с кризисным центром. Были телефоны вчера, которые в рамках Шуна Прайды не получили извещение. Были телефоны вчера, которые не получили извещение о прекращении. Это как раз-таки ваш случай. Объясняли ВУГДА это все тем, что бывает привязка телефонов к разным базовым станциям. Особенно это актуально, если ты не находишься на территории города, а на территории района, где эта привязка к базовым станциям может в какой-то степени рассеиваться. Но еще буквально вчера мы попросили обратить на это внимание, для того, чтобы вот эта информированность, она была бы каждому жителю точечно, чтобы она бы достигала бы цели и так далее. Но несмотря на это, именно поэтому я вчера и со своей стороны, и на разных языках всю эту информацию дублируя, повторял абсолютно на всех, в том числе в своих социальных сетях, для того, чтобы всю информацию, которая есть в нашем распоряжении, мы бы предоставляли жителям.
1: Очень много вопросов и в соцсетях сразу появилось. То есть люди фотографируют то, что пришло, и спрашивают, что там написано. Возможно, есть какие-то системы, чтобы каждый человек принимал это сообщение на языке, которым, языке системы хотя бы?
0: Язык системы, на котором вчера приходили оповещения, был латышский и английский. И так работает именно система, которая настроена. Я со своей стороны вчера все данные сообщения дублировал в оригинале смс, который я получал, плюс каждому тексту я делал подводку или на латышском, или на русском языке, публикую эту информацию, которая находится у меня в распоряжении.
1: Еще вопрос из эфира. Чуть тише радио, пожалуйста, и мы услышим ваш вопрос.
4: Здравствуйте.
1: Добрый день.
4: Я хотел спросить у Элсинса, почему в Прелях нет зубных врачей?
1: Так, тут не совсем, наверное, к Элсинсу вопрос.
0: Я не знаю, почему нету в Прелях зубных врачей. В Даугавпилсе они есть.
1: Андрей, если возвращаться все-таки к бомбоубежищам и к планам, то есть вчерашняя ситуация показала, что мы не готовы. Мы не готовы, и не кажется ли вам, что все-таки в Даугавпилсу, как приграничному городу, нужен какой-то отдельный, понятный, публичный план действий жителей приграничного района?
0: Я бы сказал бы так, что нет предела совершенству. Это раз. Два. В целом все службы, особенно педагоги и учителя, отработали, мне кажется, что в таком... Как возможно при данной ситуации удовлетворительно, в таком режиме и абсолютно всем им в первую очередь с моей стороны большое спасибо, учитывая, как можно в этой ситуации и реагировать, и воспринимать то, что на сегодняшний момент происходит. Это раз. Два, тут надо отметить одну достаточно простую вещь. То, что происходит на территории самоуправления, города, района, Даугавпилс, Резекне, Лудзе, это не имеет на самом деле значения. Все мы, как самоуправление, мы сталкиваемся с последствиями. У нас, как у города, нет систем идентификации летающих объектов. У нас нет, как у самоуправления, свое ПВО. Мы, как самоуправление, не участвуем в принятии решений в отношении, где что летает, где чему не летать, по поводу действий истребителей, сбивать или не сбивать на территориях самоуправления и так далее, так далее, так далее. Мы, как самоуправление, в данной ситуации действуем только исходя из тех алгоритмов и тех направлений рекомендационного характера, которые мы получаем. Да, вчера, сегодня, в начале недели у нас были беседы с Ригой, с ответственными лицами, где мы со своей стороны требуем не рекомендациями заниматься, не советы раздавать, а достаточно четкие, конкретные, скажем так, решения, которые должны приниматься. К сожалению, на сегодняшний момент центра единого принятия решений данной ситуации на уровне государства даже нет, потому что даже когда мы формируем вот эти так называемые оперативные штабы внутри себя, тоже информация, которую мы получаем больше от жителей, которые становятся свидетелями, где он летит и что с ним происходит. И вот, к сожалению, вот это факт. Да, у нас вчера были дополнительные переговоры о том, что, возможно, необходимо рассмотреть вопрос об объявлении, может быть, какой-то чрезвычайной ситуации, кризисной ситуации. Сегодня мы видим, что Резекненский Новод ушел на удаленку в обучении, Красловский Новод только что сегодня ушел на удаленку. Для того, чтобы все вот эти решения, они были бы у всех одинаковые по определенному алгоритму, и чтобы происходящее в самоуправлениях и на местах не обретало бы такую форму домино, да, где одно решение подбросил один, и все остальные дальше, скажем так, побежали, не исходя из какой-то своей внутренней специфики. Вчера, помимо вот той ситуации, о которой вы говорите, да, у нас и на повышенных тонах, и достаточно мы тоже требуем конкретику для последующего действий, учитывая как раз-таки и коммуникацию с жителями, и вопрос, который я получаю, о необходимости таких более четких алгоритмов, которые, как я сказал сегодня раньше, нам обещают в течение сегодняшнего дня. И вчера у нас стоялись и собрания с Государственным кризисным центром, вчера стояло собрание Министерства образования со всеми учебными заведениями по Латвии, где эти четкие алгоритмы должны быть введены.
1: Еще вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Добрый день.
5: Я по вопросу вчерашней ситуации.
1: Пожалуйста.
5: Вот вы сказали, что все жители получили оповещение. Неправда. Вот, предположим, у человека кнопочный телефон, и он никакого сообщения не получал. Человек желает, чтобы и на его кнопочный телефон поступало сообщение.
0: Да, этот вопрос тоже у нас вчера рассматривался с кризисным центром, что такие тоже случаи были по поводу кнопочных телефонов.
1: Какие-то будут решения?
0: Мы ждем от них решений.
1: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Мэр Даугавпилса Андрей Элкснинш в нашей студии. Здравствуйте, пожалуйста.
6: Такой вопрос к мэру. У меня такая ситуация. Мы каждый год платим, получается, за землю, да, за квартиру. Там не такие большие деньги. Я не по незнанию своему, мне счет приходил по 80 евро. Я так 4 года платил. Я пришел в бухгалтерию, мне сказали, ничем помочь уже не могут.
0: Ну, наверное, самое правильное – прийти ко мне на прием. В принципе, вот если вы успеете к 12, можно подойти, и тогда специалисты, которые отвечают за рассылку документации, тогда юристы могут посмотреть и дать совет, как в данной ситуации действовать.
1: То есть к вам в 12 на прием?
0: Ну, можно сегодня прийти после эфира без проблем.
1: 654-25-00, номер телефона в студии. Как должны действовать школы сейчас, если тревога началась во время экзамена?
0: прекратить экзамен.
1: И все.
0: И действовать по абсолютно идентичному сценарию, который проходил, через который все мы прошли вчера, соблюсти принципы нахождения в помещениях по принципу двух стен, находиться подальше от окон. На сегодняшний момент все те извещения, которые мы получили, да, вчера, и насколько я понимаю, эти извещения будут приходить, да, когда мы, конечно, этого не знаем. Основные принципы, конечно же, это предосторожность, это сохранение, скажем так, безопасности для детей. И в целом все это, где может быть локализовано, да, будь это школы или детские садики, везде там будут внутренние, скажем так, ограничения внутреннего порядка, которые руководители учреждений обязаны, исходя из своих должностей, применять.
1: 654-25-30, номер телефона студии. Здравствуйте, пожалуйста.
7: Вот хочу задать такой вопрос. Старьёны, которые рекламщики, бросают эти журналы и запихивают туда. Я не могу открыть ящик уже полгода. Ключ сломался.
1: Так,
7: могут мне письма прийти.
1: Сделайте наклейку на ящик. Сделайте наклейку на ящик, что не
7: рассылайте. Мое дело бросить.
0: Ну, есть возможность, да, поставить, сделать наклейку на ящик, чтобы туда не бросали. Это первая возможность. Вторая возможность – это Patriot IoT Cyber Debris Centers, куда можно обратиться. Он тоже находится в Даугавпилс, для того, чтобы вот указать, кто именно, допустим, засоряет ящик, и тогда они проведут там свою беседу.
1: Еще вопрос будет из эфира. День добрый, здравствуйте.
8: Добрый день. У меня несколько вопросов по поводу вчерашнего. Вот соседка у меня, пенсионерка, получила сообщение. Она почему-то приняла, что это шутка. То есть, как бы, я ей говорю, сообщение получили, да. Ну, говорит, ну это же пошутили. Так. То есть для нее это смех. Люди, многие пенсионеры вообще этого не понимают. Это один вопрос. Второй вопрос. Вчера был остановлен поезд в Ливанах. Людям там, пока поезд стоял, выдавали воду. Скажите, пожалуйста, училища, которые тоже получили эти оповещения, детей загнали в коридоры, но воду никому не давали. Это как называется? То есть дети там сидели, ждали, когда придет вот отзыв оповещения, но без воды. Вот как-то можно этот вопрос решить? Спасибо.
0: Ну, в первую очередь в отношении СМС, которые приходят, и отношения к ним, еще раз повторюсь, уважаемые горожане, ко всему, что приходит в такой ситуации на телефон, необходимо относиться серьезно. Это действительно не учение, это действительно не учебная тревога. Обо всех учебных тревогах и других мероприятиях, где кто-то тренируется или наверстывает какие-то, учебные тренировки, то обо всем об этом сообщается заранее. Вчерашняя ситуация и тогда, когда об учениях не сообщается заранее, это все серьезно, и этому надо следовать. Это первое. Второе. В отношении воды. Мы вчера тоже обсуждали это в рамках своей комиссии по поводу детей. Ну вот я, допустим, знаю, что в детских садиках в это время деток даже кормили в коридорах, и они кушали в этом коридоре, не в помещениях, и кушали, и пили в этих помещениях. Это раз. Два. Я знаю случаи в школах, когда детки просили воды, и тогда можно было из крана попить. И тогда дискуссия была, почему это из крана и можно ли как-то по-другому. На сегодняшний момент мы дали указание управлению образования для того, чтобы в каждой школе находились бы маленькие бутылочки для того, чтобы... Ну, можно было в том числе дать в этой ситуации какую-то воду по необходимости.
1: Еще вопрос из эфира. Делайте сразу тише радиоприемник и задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Алло.
9: Здравствуйте.
1: Добрый день.
9: Я хотел спросить,
1: Сделайте, пожалуйста, приемник тише, потому что вы параллельно
4: свистите. Потому детей везут, что за Даугавпилс.
1: Откуда везут? Мы вас очень плохо...
0: Врачей нету в Прелях, детей везут в Даугавпилс.
1: Понятно. Тоже, наверное, не к вам вопрос.
0: Ну, я рад, что Прели нас слушают. Переезжайте, пожалуйста, в Даугавпилс.
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте. Алло.
9: Добрый.
1: Добрый день, мы слушаем вас.
9: Скажите, пожалуйста, у меня вот вопрос. Вчера вот ситуация вся эта, да, про школу, про садик, и мы все узнали. Вопрос. Как действовать автобусом и трамваем? Вот интересный такой вопрос, потому что все говорят, все катались, все было хорошо. Почему в садик и школу все забаррикадировались, спрятались, а автобусы и трамваи катались? Как в этом случае действовать людям? Останавливаться, прятаться, убегать? Или что делать? Расскажите, пожалуйста, интересно.
1: Спасибо.
0: В этой ситуации решение по остановке общественного транспорта в эти минуты не было принято, так как дрон не находился ни на территории самоуправления, ни на территории Аушдоговского новода. И учитывая, что была сохранена возможность для родителей выбрать ребенка, школа, детский садик, для того, чтобы обеспечить им доехать домой, общественный транспорт не останавливался. Но каждые буквально, 2-3 минуты происходило обновление информации, в том числе и в отношении данного вопроса, где, соответственно, дежурные по Даугавпилс Атексме дали бы такие указания водителям по поводу остановки или не остановки общественного транспорта.
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте. Но по поводу тех, что детей закрывали в школах, в учебных заведениях, да, это незаконно. Во-первых, нужно было созваниваться, чтобы отпустили. Это тоже незаконно. Любой родитель мог подъехать, постучать в двери, его впустили бы и забрали бы ребенка, допустим, да. Это тоже незаконно. У кого-то мог не работать телефон, у кого-то мог не идти общественный транспорт туда, кто-то мог просто попроситься, чтобы его отпустили. Это тоже незаконно. Я считаю, что если это только домыслы, что что-то летит, не надо таких создавать ситуации, что это уже почти чуть ли не падает. Такого не было. И вообще говорят, что это ВАДы же запускают ради дезинформации с народом, чтобы подавить народ, чтобы запугать народ. Это тоже надо учитывать. И, конечно, с детьми это тоже будут очень большие проблемы, если родители начнут подавать в суды. Да, это тоже может быть.
0: Обо всем по порядку.
1: Если можно кратко, очень мало эфирного времени остается.
0: Можно продлить. Садыжи, их не запускают. Эти дроны не запускаются с территории Латвии. Это раз. Два. Вчера достаточно было много видео о том, как он находился над Дагдой. И я непосредственно вчера даже по телефону разговаривал с жителями Дагды, которые видели над своей головой, как кружил, допустим, дрон. Это раз. Два. К данным сообщениям, которые приходят от военных, особенно к людям, к учреждениям, которые отвечают за жизни других людей, особенно детей, необходимо относиться серьезно. И есть очень хорошая поговорка о том, что даже палка раз в год стреляет. Нельзя доводить до такой ситуации, что если мало ли, не дай бог, что-то произойдет, и тогда будем выяснять, что кто-то отнесся к этому беспечно, кто-то не отреагировал, кто-то воспринял, что это шутка, кто-то воспринял, что не надо ни на что к этому относиться. К сожалению, это приведет и может привести к еще большим к большим последствиям. И, на мой взгляд, это в данной ситуации недопустимо. Самоуправление, учреждения самоуправления, школы, директора, педагоги, руководители, больниц, водоканал, теплосети, критической инфраструктуры обязаны действовать в рамках своей компетенции для того, чтобы максимально минимизировать то, что может произойти. Можно посмотреть, например, как действует на сегодняшний момент Вильнюс, и что там происходит. Можно посмотреть на примере, что делает Утяны. На сегодняшний момент те рекомендации и тот алгоритм, по которому действует самоуправление, он такой, какой он есть. Да, предоставляется возможность родителям, если они хотят освободить от ответственности, извините, воспитательницу или руководителя учебного заведения, да, есть возможность ребенка забрать и взять на себя это, эту ответственность.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый.
11: Добрый день. Хотел задать вопрос. У нас сейчас идет хорошая поддержка государства на покупку электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Единственная проблема в Даугавпилсе – это с инфраструктурой. У нас по факту толком нету нормальных зарядок. То есть у нас новостройка и центр. Первомайки нету, на Кривель нету, на Молочке нету. То есть две вот новые около Лидла появились, но как бы это две зарядки. И как бы так, если в целом смотреть на карту зарядок, вот тот же Даугавпилс, как он крупный город, ну все зарядки сосредоточены где-то вот в одном месте.
1: Да, вопрос ясен, Андрей, это как... функции самоуправления?
0: Зарядки – это не функция самоуправления, но несмотря, что это не функция, допустим, та вторая зарядка, которая сейчас появилась около Олимпийского центра, это было непосредственное обращение самоуправления к данной компании для того, чтобы она расширила бы свою сеть именно представления данных мест. Это раз. Два, мы уже какое-то время общаемся, переписываемся с разного рода сетями, которые занимаются как раз-таки продажей электроэнергии для машин. Ну, к сожалению, большого желания, большой отдачи создавать это в отдельных микрорайонах нету. Но по тем новым проектам, которые самоуправление реализует, по приведению, допустим, общественной инфраструктуры, такие стоянки появляться будут. Ну, такие места для позарядки появляться будут. Ну, например, на стоянке по улице Лачпиша, которую мы будем строить, там, допустим, появится. То есть там, куда будет заходить самоуправление, как на новые объекты.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Я вам задавала вопрос по вопросу кнопочного телефона. А ответ конкретно я не поняла. Я хочу понять ответ, и чтобы на кнопочные телефоны приходило в сообщение. А то всякая ерунда приходит, а здесь серьезная нет.
1: Пожалуйста, Андрей, давайте еще раз. Послушайте внимательно, пожалуйста, ответ.
0: Как только мы по данному вопросу и нашему вчерашнему замечанию Валс Кризис Парвел либо с Центр получим какое-то разъяснение, то мы автоматически его опубликуем и предоставим. Мы уже вчера это все запросили и на это вчера им указали. Тем как раз-таки, которые занимаются высылкой такого рода оповещений.
1: Еще один очень важный один вопрос, который нельзя не задать. В наших программах часто звучит, что необходимо развивать экономику в Латгалии, новые индустриальные территории, создание рабочих мест. Но очевидно, что вот постоянные тревоги в Латгалии и новости о возможных угрозах в воздушном пространстве создают совершенно другой эмоциональный фон. Как вы это понимаете, чувствуете сегодня?
0: Абсолютно другой эмоциональный фон, абсолютно другие реалии. Мы уже на сегодняшний момент, допустим, общаясь с теми людьми, кто работает в туристическом секторе, мы видим первые тенденции по отмене, скажем так, разного рода поездок на территории Латгалии, потому что в целом ряде самоуправлений практически за последнюю неделю, за 5 дней, 3 дня из которых состояли под предупреждением о воздушной угрозе. Это первое. Второе. Безусловно, такого рода информация негативно влияет на развитие региона. Безусловно, она влияет на все планы, как планы, скажем так, привлечения инвесторов, указывая на определенные риски, которые здесь становятся более актуальными. Так, в принципе, влияет на даже простые вопросы, как проведение праздника Лига или Дня города, так как все то, что, допустим, происходит или в автобусе общественного транспорта, или в школе, или в детском садике, мы можем это локализовать силами воспитателей, педагогов и руководителей, и водителей. Но то, что касается, допустим, вот таких массовых мероприятий, даже в этом вопросе на сегодняшний момент мы ведем дискуссию, насколько безопасность именно жителей, требования по соблюдению всех тех рекомендаций Вадлиных мы можем соблюдать. На следующей неделе у меня два дня будут в Риге, во вторник среда, во вторник заседание парламента комиссии по внутренним делам, в среду заседание Латгальской комиссии, в среду заседание комиссии по образованию парламента, где на уровне парламентских комиссий вот обо всей этой проблематике, алгоритмах, проблемах и принимаемых решениях мы будем все мэры Латгалии говорить именно там на месте, говоря Риге о том, что необходимо все-таки поменять и усовершенствовать для того, чтобы здесь было бы намного проще, исходя из тех реалий.
1: Но я не буду задавать вам вопрос по поводу праздника города, а хотя бы в ближайшие выходные, те мероприятия, которые запланированы.
0: Мы буквально сегодня обсуждали с утра ночь музеев, которые будут в субботу. На сегодняшний момент, так как еще сегодня ничего не произошло, да, нигде, у нас общее мнение о том, что ночь музеев будут проведены. Параллельно мы договорились с Даугавпилсатексме, что при проведении ночи музеев и в случае, если такого рода рассылка смс-ок произойдет именно в это время, тогда предприятие Даугавпилсатексме обеспечит в более интенсивном режиме с привлечением дополнительного транспорта общественным развоз жителей по микрорайонам.
1: Давайте в завершении. Вы, возможно, хотели бы как-то структурировать то, о чем мы целый час говорили в эфире, и сделать какие-то рекомендации жителям, как нам правильно действовать?
0: Если бы мы, конечно, бы как самоуправление и как жители знали бы, где упали бы, то в этом месте подложили бы соломку. На сегодняшний момент мы руководствуемся всеми теми предписаниями и той информацией, которую мы получаем от оборонного ведомства в рамках работы кризисных центров. Наша задача в этой ситуации как самоуправление открыто, четко, доходчиво доносить и дублировать всю эту информацию, которую мы получаем. Правду говорить легко и приятно, надо ее все показывать, а не обо всей говорить. Пылось по минутам объяснять жителям, как происходит действие, как происходит принятие решений. Я не узнаю эту информацию раньше всех остальных жителей. Вся эта информация приходит ко мне одновременно. И вот одновременно с этой информацией у нас есть внутри алгоритмы по работе моей, руководителя по гражданской оборонной части, администрации, которые выстраивают именно работы по так называемых работы оперативного штаба, который у нас формируется вне зависимости дня суток, вне зависимости, где мы находимся, вне зависимости, ночью это или нет, у нас есть определенный разработанный порядок. Да, к сожалению, к той информации, которую сегодня мы получаем, необходимо, как факт она есть, необходимо к этому относиться серьезно. Войны нет, да, но и мира тоже нет.
1: На этом все. Наша программа «Сегодняшний диалог с городом» завершается. Мэр Даугавпилса Андрей Элксниш поделился с нами информацией о вчерашнем дне, о том, что вчера случилось в нашем регионе, и о том, что, возможно, не последний раз случилось. И хочется пожелать все-таки, чтобы оперативность действий была оперативной, информация поступала к людям разными средствами, разными способами и желательно достоверная. Спасибо. Программу провел Сергей Каратеев. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое и всем хорошего дня.
13: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
14: Длительная реклама.

0: поздравлений.
1: Кто-то уже, возможно, начал переживать, особенно тот, кто ждет своего поздравления. Что не будет программы, в эфире будет-будет. Я четко за этим слежу. Добрый день, наши замечательные слушатели. Программа поздравлений начинается, и телефон в студии готов принимать ваши звонки 654-25-00. Я, конечно, само собой буду по максимуму на них отвечать. Открыты площадки для ваших сообщений. В запасе у нас почти 3 часа для поздравлений, для приветов, для любимых композиций. Для сообщений номер телефона 2020-1016. На всякий случай напомню о том, что сегодня пятница. С радостью напомню вам об этом. И дата сегодняшнего дня 22 мая.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом «Сталмец», давай.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сделаю паузу и напомню, что до завершения этой недели, включая воскресенье, в Даугавпилсе в Центральном парке есть возможность увидеть новую яркую программу цирковую «Цирк Марсель и Адетта». Снова в Даугавпилсе. Насыщенное двухчасовое шоу ждет зрителей, если вдруг кто-то еще не успел сходить. Сегодня начало представления в 6 часов вечера, а в субботу и воскресенье в 4 часа дня. Билеты в кассе цирка, касса рядышком с цирковым шатром в Центральном парке в Даугавпилсе.
0: В эфире программа поздравлений.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam! Par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 €. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebeles.lv.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Алле Губановой адресовано поздравление сегодня. Алочка, с днем рождения. Папа поздравляет вас, милая доченька. Безграничного счастья в праздничный день. Много радостных новых дней и лет. Пускай твои мечты и планы осуществляются. Улыбка сияет на твоем лице, и рядом всегда будут родные, любимые люди. Желаю тебе моря искренней любви, жизни в достатке и, конечно, крепкого здоровья. Хорошей и расцветай с каждым Новым годом.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Делаю еще одну паузу, чтобы напомнить вам о том, что в течение 3 дней, пятница, суббота, воскресенье, еще можно стать зрителем новой яркой цирковой программы «Цирк Марсель и Одетта». Да, в Даугавпилсе гостит, включая воскресенье, с новым насыщенным двухчасовым шоу с участием акробатов, жонглеров, меткого стрелка и харизматичного клоуна. Дрессированные животные тоже заявлены, а для самых маленьких гостей готова веселая дискотека с главным героем Лабубу. Сегодня представление начнется в 6 часов вечера, в субботу и воскресенье в 4 часа дня.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Анечку Севастьянову поздравляют родные с юбилеем в этом году. Анечка, я очень рассчитываю на то, что вы сейчас услышите пожелания от вашей сестры Жанны. И семья Бриэль присоединяется к пожеланиям, чтобы все мечты сбывались и планы тоже реализовывались. Любви, счастья и отменного здоровья. Все самое важное. Пусть сбудется, Анечка, с юбилеем.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Воспользуюсь паузой и еще раз напомню, что в течение 3 дней, пятницу, субботу и воскресенье, еще есть возможность стать зрителями цирка. Цирк Марселя Детта продолжает гостить в Даугавпилсе в Центральном парке, предлагая зрителям новую яркую программу, насыщенное 2-часовое шоу, а для самых маленьких приготовлена веселая дискотека. Представление сегодня начнется в 6 часов вечера, в субботу и воскресенье в 4 часа дня. Билеты можно приобрести в кассе. Касса находится там же, в Центральном парке, рядом с цирковым шатром.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
5: Зинаиде Игнатович адресовано следующее поздравление с днем рождения. Зинаида Галина поздравляет вас. Цветущего здоровья желает. Энергичности, бодрости, оптимизма. Пусть хватает сил на все, чего просит душа. Каждое утро начинать с какого-то любимого ритуала, черпая в нем вдохновение и радость. Заряд на новый, каждый новый день. Зинаида, с днем рождения! Пусть праздничных дней в вашей судьбе, в вашей жизни будет еще много-много.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одну делаю паузу в этом часе информационную, чтобы напомнить вам о том, что в течение трех дней, пятницу, субботу и воскресенье, еще есть возможность стать зрителем цирковой программы «Цирк Марсель и Одетта» в Центральном парке, включая воскресенье, будет давать представление. Двухчасовое насыщенное шоу с участием акробатов, жонглеров, меткого стрелка и харизматичного клоуна. Представление сегодня начнется в 6 часов вечера, в субботу и воскресенье в 4 часа дня. Билеты можно приобрести в кассе цирка, касса рядышком с цирковым шатром.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Мы перешагнули в новый час, а в любимом городе усилилась скорость ветра. Но сегодня были обещаны порывы его достаточно серьезные. Вот кто мне скажет, откуда у нас вообще на нашем материке, мы же не на острове живем, откуда взялись у нас эти такие сильные ветра? Доброго дня всем еще раз, несмотря ни на какие погодные явления. Это радио «Алиса Плюс». Продолжается прямой эфир программы поздравлений. С вами звоните 654-2530 или сообщение присылайте на номер 2020-1016.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Следующие слова будет лестно и приятно слышать Оле, нашей слушательнице Оле Шушерт. Оленька, вам привет от бабушки Жени. Евгения пишет: большое спасибо, что не забываешь меня, навещаешь и помогаешь по дому. Ты, Оленька, большая молодец.

0: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Līdz šim saules paneļi biežāk saistījās ar privātmājām. Tagad šī loģika tiek attīstīta arī daudzdzīvokļu mājām. Tas nozīmē iespēju samazināt koplietošanas elektrības izmaksas par apgaismojumu, liftiem, sūkņiem un citām mājas sistēmām. Un tas nozīmē vēl ko vairāk, ka enerģetiskā drošība kļūst pieejama ne tikai vienai ģimenei, bet veselai mājai. Tas jau vairs nav eksperiments, tas ir nākamais attīstības solis. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
7: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Завершение весны, весь летний период, начало осени. Это вот такое привычное, традиционное время отпусков. Начинается оно. И сегодня одновременно и с днем рождения, и с началом отпуска коллеги поздравляют Виту, большого Вита. Вот это праздник, я понимаю, да, и правильно, что ко дню рождения вы сама себе подарили такой замечательный подарок, как отпуск, как отдых. Коллеги поздравляют с пожеланиями, с музыкальным подарком. Особенная песня будет для вас сейчас звучать. Цветов очарования, приятные сюрпризы и счастье. Пожелания пусть будет больше в жизни таких же ярких праздников, приятных впечатлений, минут прекрасных, радостных, как этот день рождения. Вит, с днем рождения! И пусть отпуск, пусть дни отпуска будут на

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais biezpiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Griliem, grilēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Выгодные предложения недели от Gintarum Mebeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintarummebeles.lv.
3: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает

0: Качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: «Танцы под луной», «Ослеплен просто тобой». Сейчас будет эта песня в исполнении Витаса звучать музыкальным подарком для Риты Барановской. Риту Барановскую с днем рождения. Крестница Инна поздравляет. Семья Инны присоединяется к пожеланиям. Желаем в праздничную дату сияющих от счастья глаз. Пусть будет радостью объята душа в чудесный этот час. Всегда во всем и неизменно, пускай успех и счастье ждут. Легко и необыкновенно, пусть жизнь прекрасная течет. Рита, мы присоединяемся искренне абсолютно к этим пожеланиям.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пришло сообщение с желанием познакомиться. Женщина в поиске. Добрый день, пишет. Хочется познакомиться с мужчиной, самостоятельным, без вредных привычек. И возраст от 40 до 50 лет. Вы знаете, на ваши вопросы, если такие существуют, ну, конечно, существуют, и надежду не теряйте. Но не перевелись же, ну, точно не перевелись же еще настоящие, самостоятельные и без тех самых вредных привычек. Контактный номер телефона 28-993-740. 28-993-740. Искренне желаю вам удачи. К сожалению, больше ничем помочь не могу, кроме того, как озвучить ваше сообщение, но с песней точно помогу. Стас Михайлов, песня «Там для вас».

0: Программа поздравлений.
1: А вот пришел, конечно же, я не сомневалась, что будет. Вот пришел привет, который мне необходимо отправить Тоне. Тонечка, от друзей сегодня выбрали для вас поводом, чтобы был не просто привет, а с поводом день богатырского посвиста. Подозреваю, что предлагают вам друзья ваши, Тонь, вспомнить сказочного персонажа, сказочного героя, соловья-разбойника и его знаменитого.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Intthome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Intthome в Instagram и Facebook. Или звоните 654 22 110.
4: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
7: С днем рождения сегодня слышат эти слова Галина Макарова, галочка, и наверняка было уже много пожеланий, но никогда не будут лишними, еще добавим. Галина, Нина и Виктор поздравляют вас с днем рождения. В пожеланиях пусть жизненный опыт, доброе сердце и душевная теплота будут оценены по достоинству. Желаем вечной молодости, радостных дней побольше и крепкого здоровья на долгие годы.

0: эфире программа поздравлений.
1: На очереди песня в исполнении Таисии Повали. Она уже будет звучать для Виталия Рудикова. Виталий, песню «Ты в глаза мне посмотри» выбрала ваша супруга Людмила. Поздравляю вас с днем рождения. В пожеланиях во всем успешным будь и лучшим. И первым на пути к мечтам. Сильнее всех, умнее, круче. И даже вопреки годам пусть греет сердце счастье лучик. И пусть везет по всем фронтам.

0: Программа поздравлений.
1: Дорогим подружкам Катерине и Жанне одновременно привет вам от Лили. Лилечка решила сделать сегодня в рамках программы «И правильно».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Все в порядке, мой друг.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Так быстро вышли мы на финишную прямую сегодня. Начало второго часа показывают студийные. Начало третьего, простите, конечно же, третьего часа показывают студийные. И это третий час сегодняшней нашей встречи в рамках дневной программы поздравлений. Будет и вечерняя, поскольку сегодня ведь пятница. Всем доброго дня. Напоминаю, контакты для звонка 654-2530 и для сообщений номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений.
1: Готовится к выходу песня в исполнении Филиппа Бедросовича Киркорова. Для Марины будет звучать. Мариночка, с днем рождения вас поздравляет Вера. Здоровья желает и оставаться счастливой желает.
2: Настроение

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия-Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
0: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме. В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. На радио «Алиса Плюс» программа

0: И слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одно поздравление пришло для Виталия Рудикова. Виталий, дочь Ольга и семья ее присоединяется к пожеланиям. А папочка, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу сказать тебе спасибо за твою заботу, любовь и бесконечную мудрость. Желаю, чтобы здоровье твое было крепким, настроение боевым, а жизнь благополучной. Будь счастлив и любим. Виталий, я очень надеюсь, что вы слышите эти пожелания от дочери. Эту песню выбирала она с любовью для вас подарком.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление также сегодня услышит Галина Макарова. Галочка от Фаины. Пожелание в день праздничный. Желает, чтобы мир вокруг был всегда добрым и светлым. Пусть каждый день озаряется не только ласковыми лучами солнца, но и бесконечным счастьем, крепкого здоровья, неутомимой энергии и нескончаемой юности, которая до сих пор светится в твоих глазах и бередит твое сердце. Дорогая, с днем рождения! Музыкальным подарком Фаина выбрала для вас, Галина, песню в исполнении Михаила Шуфутинского «Соседка, заходи на огонек».
2: Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент.

0: нет, вставай.
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
0: Металлолом в Толмец, вставай.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.

0: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilsenbergas.lt.
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
3: Эта песня для каждого, кто себя в громких компаниях чувствует лишним. Эта песня для тех, кто молчит, хоть рад бы сказать, но его не услышит. Эта песня для тех, кто не может терпеть эти песни, когда все поют эти припевы вместе. А ты ни слова не знаешь, хоть тресни, когда ненавидишь, чтоб чарты, подборки из ТикТока, треки, они тебя грузят. Так пой свою музыку, просто пой свою музыку.

свидания. Среди людей незнакомых веду себя тише и скромней. Делаю вид, будто занят хоть чем-то, чтоб кто-то ко мне не подошел, не сказал, что ты грустный. Давай веселей, давай веселей.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в пятничном небе светит солнце над любимым городом, чтобы еще светлее прозвучало поздравление для Аноны Титовича. Ноночка, с днем рождения, подруга Евгения поздравляет вас. В пожеланиях пишет: «С возрастом мы все чаще начинаем ценить время, которое даже начинает идти быстрее. Я желаю тебе, дорогая, чтобы время твое не бежало вперед, не торопилось никуда, а каждый новый день приносил тебе радость и счастье». Музыкальным подарком Нона выбрана для вас песня в исполнении Любови Усовой.

0: Программа поздравлений.
1: На сайте нашем вижу поздравление, адресованное Юрию Кижло. Юрий, семья поздравляет вас. Желают жить так, чтобы каждое утро начиналось с уверенности, а каждый вечер с чувством, что день прожит не зря. Пусть деньги не заканчиваются, а удача вообще прописывается у тебя без права выселения. И главное, береги себя. Ты не просто брат, добавляют, ты человек, который всегда рядом, даже когда молчим. Пусть у тебя все получается легче, чем ты задумал, а жизнь чаще приятно удивляет, чем проверяет на прочность.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А для Людмилы Назаровой пришло поздравление. Люда, с юбилеем в этом году. С вами, как всегда, готовы разделить праздник ваша семья, ваши родные. Муж, дочь и внуки поздравляют. Наша дорогая, любимая, самая лучшая. Поздравляем тебя с днем рождения, с юбилеем. От всего сердца желаем тебе быть всегда такой же красивой, здоровой и счастливой.
2: За ней сквозь время.

0: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: Еще одно поздравление пришло для Ноны Титовича. Нона, двоюродная сестра Таня, поздравляет с днем рождения, желает цвести и украшать собою этот мир. Пусть родные радуют своими успехами, в доме царят тепло и уют. Каждый день пусть начинается с хороших новостей. Пусть душевное благополучие и гармония никогда тебя не покидают, добавляет любви, радости, достатка. Быть здоровой и счастливой обязательно.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: На этой позитивной ноте я хочу закончить и предложить вам все, что не было, скажем так, опубликовано, озвучено, отложить, перенести на вечернюю пятничную программу. Она через пару часов буквально будет в эфире. Поблагодарить вас за отлично проведенные очередные на этой неделе 3 часа прямого эфира. Что бы я без вас делала? Пожелать хорошей пятницы и дня, и вечера, и обязательно добрых выходных. Пусть все, что вы запланировали, обязательно получится и сбудется. Пока, услышимся.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

91.6 FM. Радіо «Аліса Плюс».

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Чем ближе лето, тем чаще окна домов остаются открытыми. Хочется свежего воздуха, солнца и, наконец, впустить в квартиру настоящее тепло. Но вместе с этим нужно быть очень внимательным. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по безопасности о том, о чем важно помнить в сезон открытых окон. Особенно опасны москитные сетки. Многие ошибочно считают их надежной защитой, хотя на самом деле они предназначены только от насекомых и не выдерживают ни вес ребенка, ни вес домашнего питомца. Поэтому дома лучше не оставлять маленьких детей без присмотра в комнате с открытым окном. Не ставить рядом с подоконником стулья, тумбы и другую мебель, по которой ребенок может забраться выше. Можно установить специальные блокираторы или ограничители открывания окон. Помнить, что кошки тоже часто выпадают из окон и балконов, особенно весной и летом. И не надеяться на москитную сетку, так как она создает ложное ощущение безопасности. Также специалисты советуют быть осторожнее во время проветривания ночью и перед выходом из дома, так как оставленные без присмотра открытые окна становятся легкой добычей для дождя и порывистого ветра. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя, своих близких и питомцев.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится переменная облачность. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
2: «Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: 24. maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komandas start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ir tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maija 16. Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится переменная облачность. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: Jūsu garāža ciešno liekās var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Vetelom Daugavpilī Dunduru ielā 5E. Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». Старт стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: партнеры. В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Visionette. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Visionette, tavas brilles ir te. Uziņi vairāk Visionette LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
7: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
8: Алиса Плюс.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelos.lv.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Кафе «Пецин» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пецин», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Home, в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
2: Потеряли? Нашли?

Ну что, друзья мои, 17:08 на часах студийных. Майским вечером прекрасным, солнечным, иногда дождливым. Я Юлия Сергачева, приветствую вас всех у микрофона. И это значит только одно, что пятница на календаре, в настроении и в комплекте с ней целых два выходных. На календаре уже 22 мая, и, между прочим, до лета остается всего лишь каких-то 9 дней. Как говорится, еще немного, еще чуть-чуть, и будет жарко, время отпусков, время хорошего настроения, всего самого по-летнему любимого. Ну а прямо сейчас по плану 4 часа исключительно хорошего настроения. И за это время обязательно мы с вами вместе собрались для того, чтобы отметить праздники большие, важные, маленькие и не очень. События, от которых переполняет радость на вашей душе. И прямо сейчас об этом сообщайте разными способами, которые до сих пор остаются неизменными. 654-25-00. Звоните в прямой эфир, говорите, что у вас сегодня на душе, какая радость вас настигла с самого утра, либо же оставайтесь с нами в смс-сообщениях, в WhatsApp-ке, СМС и Вайбер. Сообщения принимаются по одному и тому же номеру 20-20-10-16. Также смогу заметить, что на нашем сайте alisaplus.lv заранее оставленных вами заявок на поздравления очень много. Присоединяйтесь и вы, потому как вакантные места заканчиваются очень быстро. Всем желаю хороших выходных, а продолжим мы с летней песней от Оли Серябкиной.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Первое поздравление, которое попалось на глаза мои, оно адресовано Андрею. Андрей, мне кажется, желающих вас сегодня поздравить, этих людей выстроилось прямо до самой луны. И хотелось бы начать с очень важного человека в вашей жизни. Жена Нина написала нам, на сайте разместила поздравление, ваш прекрасный день рождения. Музыкальный подарок, он также готов. И так и написала Ниночка. Алиса Плюс, добрый день. Любимого мужа Андрея хочу поздравить с праздником. Желаю огромного необъятного счастья, любви, а это у вас уже, Андрей, имеется, сохраните, сберегите, здоровье в жизни, это хоть и банально, но необходимо каждому человеку, чтобы все ваши мечты, Андрей, и планы обязательно сбывались и воплощались в реальность, чтобы вы оставались таким же заботливым, умным, добрым мужем, таким, какой вы есть на самом деле. Спасибо за то, что ты со мной, я тебя очень сильно люблю. Андрей, мне кажется, быть любимым в этом мире среди миллиарда людей – это самое великое счастье, а вы счастливый человек, сохраните это все. Всяческих вам успехов пожелаем и счастливого Нового года жизни. С праздником!

0: эфире программа поздравлений.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека-штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. В

0: 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: 24. Maija Lokomotīvas stadionā Polijas pirmās galvaspilsētas Gniezno Speedway komanda Start. Gniezno komandas uzdevums šosezon ne tikai viens – atgriezties otrajā ekstralīgā. Un tāpēc būs aizraujošs mačs. 24. maija, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret Gniezno Start. Būs aizraujošs Speedways. Nākam 24. maijā uz mūsu Speedway arēnu un tiekamies 16:00. Stadiona kasa strādās sestdien un svētdien no 10:00.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Ну что, друзья мои, особенно садоводы-любители и профессионалы, в этом часе с нами компания «Matic.lv». Это говорит только об одном, что информационным паузам быть. И первое прямо сейчас. Напомню, что «Matic.lv» предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы. Теплицы разных размеров и разных форм. Можно выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната в зависимости, конечно же, от вашего предпочтения, от вашего бюджета, от ваших потребностей. Установка теплиц происходит в течение всего лишь каких-то 3 дней, быстро, профессионально и аккуратно, но если вдруг вы желаете установить конструкцию сами, то и здесь не будет никаких проблем. Покупка возможна и без монтажа. Кстати, не только теплицы можно выбрать на сайте matic.lv. Вы можете заказать практичные долговечные беседки разных моделей, навесы, а это очень полезная вещь, особенно в непогоду, особенно если у вас имеется автомобиль. Вот как раз-таки защитит вашу машину в снег, дождь, град и другие погодные условия. Весь ассортимент, с которым вы можете ознакомиться, он доступен на сайте matic.lv. Обязательно загляните, а если вдруг у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите, уже выбрали и хотите прямо сейчас заказать, то звоните по телефону, контактный номер 25 25 0101, 25 25 0101.
2: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас еще одна информационная остановка предусмотрена. И если вы подключились к волне 101.6 FM только сейчас и давно мечтали о теплице, мы продолжим наше знакомство как раз-таки с компанией Matic.lv. Именно она поможет сделать ваш участок более уютным и более комфортным. Matic.lv, напомню, предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы, разные размеры, разные формы, а также возможность выбрать подходящую толщину и плотность поликарбоната. Все под ваши задачи и все под ваш бюджет. Установка теплицы самой занимает всего лишь 3 дня, но если вы хотите собрать конструкцию самостоятельно, можно заказать ее без монтажа. Кроме теплицы в Matic.lv вы найдете практичные беседки, надежные навесы, которые можно использовать для защиты вашего автомобиля во время дождя, снега, града или, быть может, палящего солнца. Matic.lv – это качество и комфорт. Обязательно загляните на сайт, там более подробный ассортимент. Или звоните по телефону, контактный номер 25 25 0101, 25 25 0101.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А если вдруг вы присоединились к нашему музыкально-поздравительному течению и в вашей груди не вмещается признание любви к определенному человеку, который с вами давно или недавно, вы можете об этом написать, как это сделал Геннадий, 20-20-10-16, номер телефона, принимающий смс-сообщение, и также наше общение по этому номеру может происходить до 9 вечера в Вайбере, в WhatsApp, либо же звоните 654-25-00, но если нет такой возможности прямо сейчас, будем ждать ваших звонков чуточку попозже, или пишите в сообщениях. Юльчик, добрый вечер. Хочу передать своей любимой, самой нежной девочке Бронечке, что она для меня самая бесценная на этой планете, а то и во Вселенной. Правда же, Геннадий? Бронислава, для вас еще есть подтверждение этих чувств, которые, как всегда, не вместились в груди Геннадия, и мне кажется, ему скоро огнетушитель нужно будет выдать, потому что этот пожар любовный, он горит из пятницы в пятницу. Хорошего вам продолжения этого вечера.

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-30.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forever's mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
6: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
7: А в продолжении часа я напомню, что с нами сегодня в эфире компания Matic.lv. Если вы давно мечтали о хорошей теплице, уютной беседке или надежном навесе, то самое время присмотреться к предложениям Matic.lv. Напомню, что компания предлагает современные теплицы из прочной оцинкованной трубы с качественным поликарбонатом. Размеры и модели на любой кошелек, на любой вкус. Ну а если установка вас не интересует, которая, кстати говоря, всего лишь занимает 3 дня, вы можете просто заказать и установить конструкцию сами. Также доступны красивые, долговечные, практичные беседки и навесы. Качество гарантировано, как и индивидуальный подход. Обязательно загляните и ознакомьтесь более подробно на сайте matic.lv или звоните по телефону и задавайте свои вопросы. 25-25-01-01, 25-25-01-01.
0: В эфире программа поздравлений.
7: AlisaPlus.lv просто пестрит наш сайт поздравлениями и поводами для радости. И прямо сейчас хотелось бы поздравить Ниночку Болкину с днем рождения. Ниночка, мы вас поздравляем. От друзей Наташи и Саши прислали поздравления, именно они. Но чуточку позже, буквально через 3 минуты для вас прозвучит это послание, потому как немного ранее было прислано сообщение с пожеланиями в день рождения для другого человека. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы попросить песню «Мы желаем счастья вам» и поздравить любимого папочку Андрея Мемлюка с днем рождения. Андрей, поздравления для вас от дочери Виктории. Зять Руслан присоединяется, как и наша команда «Радио Алиса Плюс». Ваши близкие написали: «Папочка, дорогой, любимый, поздравляем тебя с днем рождения, родной. Пусть идут болезни мимо самой дальней стороной, чтоб всегда ты высыпался и с улыбкой день встречал, чтобы с мамой не ругался, не грустил и не ворчал. Пусть успех с тобой прибудет, силы будут пусть всегда. Пусть хоть маленькое чудо, но происходит иногда. Мы желаем вам не только маленького чуда, а пусть большое счастье в вашей жизни случится. То, о чем мечталось в жизни воплотиться, я уже даже стихами сама заговорила. Андрей, мы вас от всей души поздравляем с вашим личным днем рождения. Мы желаем счастья вам.

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, напомню еще разок, в этом часе с нами сегодня Matic.lv, компания, которая знает все о качественных теплицах и не только, о беседках, навесах, все для вашего участка и для вашего удобства. Напомню, что в Matic.lv вы найдете прочные конструкции из оцинкованной трубы, поликарбонат, выбор под ваши потребности, разные размеры и формы. Все для удобства и для долгой службы. Установка теплиц, напомню, происходит всего лишь за 3 дня. Но можно купить и просто установить самому. Это тоже возможно, как вам удобнее. А еще в Matic.lv можно заказать беседки и навесы для автомобиля. Звоните 25 25 0101 или заходите на сайт, там более широкий ассортимент. Matic.lv.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: В эфире программа поздравлений.
1: Доброго вечера, пятница, любимая радио Алиса Плюс. А мы хотели бы поздравить нашего сына, у которого сегодня праздник, день рождения. Поздравить хотели бы Валерия Ляха. Сегодня, Валерий, вы именинник, и ваши родители пожелали вам здоровья, счастья личного, счастья семейного. А мы, присоединяясь, хотим, чтобы все задуманное вами обязательно случилось, получилось, а рядышком всегда была поддержка в качестве тех людей, которым можно доверять. Пусть все ваши желания и намеченные цели воплотятся в реальность. С днем рождения! Счастья вам!

0: сезона поздравлений.
1: Точное время 18 часов.

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: В продолжении дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится переменная облачность. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра западное, скорость в порывах до 10 метров в секунду.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
3: Поскольку начался второй час нашей с вами пятничной радиовстречи на волнах, на FM-волнах алисовских, я еще раз всех поприветствую вновь и напомню, если у вас сегодня что-то хорошее случилось, что-то хорошее происходит, что-то празднуется, сообщайте, пишите, либо же звоните, кто собрался за столом, по какому поводу и кто жарит шашлык, кто отмечает что-то важное или просто радуется наступлению пятницы и выходным, нам интересно. Ну все. 20-20-10-16. Напомню, пишите на этот номер. СМСки, ватсапки принимаются. Также пишите в Вайбере на номер 20-20-10-16. Отправляйте сообщение туда. Или проще всего дозванивайтесь в прямой эфир 654-25-00 и делитесь своей радостью. Если вдруг никакого важного повода с вами не случилось, вы можете просто попросить песню, которая запала к вам в душу. Сообщайте об этом с помощью СМС. А еще напомню, заявки на поздравления принимаются на нашем сайте alisaplus.lv. Заглядывайте и туда.

0: мой дом.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
2: А прямо сейчас прилетело желание познакомиться и найти вторую половину. Мужчина, которому 61 год, с удовольствием познакомится с женщиной, но из Краслова, для общения. Контактный номер телефона 24-987-051, 24-987-051. Ну и мы, конечно же, пожелаем, чтобы человек, который будет по душе, он обязательно нашелся.

0: эфире программа поздравлений.
1: Man ir jauns ieradums vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
2: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
1: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой с программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: 24 мая в Даугавпилсе спидвейная команда из первой столицы Польши «Старт Гнезно». В 16 часов на стадионе «Локомотив» гонка польской национальной лиги «Локомотив» «Старт Гнезно». «Старт» стремится во вторую экстралигу. Мы стремимся его победить. Встречаемся 24 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и в воскресенье с 10 часов.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
9: Как-то я вам скажу, сегодня много именинников с именем Андрей. А может быть, это тот самый, которого мы поздравляли весь первый час программы, а может быть и кто-то другой. В любом случае, Андрей, у вас сегодня день рождения. Без фамилии вашей прилетело это поздравление. Татьяна и Сергей присоединяются. Еще и теща с тестем. Большая какая команда. И все они хором дружно пожелали вам крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты и желания, они сбывались. Это очень важно. Андрей, пусть будет смелость менять что-то в жизни к лучшему и только к лучшему. А если не хочется ничего менять, то сохраните то, что у вас уже есть. Будьте здоровы, пусть счастье ваше не зависит от обстоятельств.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Inthome расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Inthome – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Inthome в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
6: Цирк «Марсель и Одета» возвращается в Даугавпилс с новой яркой программой. Вас ждет захватывающее двухчасовое шоу для всей семьи. Смелые акробаты, виртуозные жонглеры, меткий стрелок и харизматичный клоун подарят море эмоций. В программе выступления дрессированных пони, лошадей и африканских верблюдов. А для самых маленьких гостей – веселая дискотека с Лабубу и любимыми персонажами. С 15 по 24 мая в Даугавпилсе, в Центральном парке у Ледового дворца. Не пропустите! Подарите себе и близким настоящее цирковое чудо!
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
8: Следующее сообщение прислала нам Людмила. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотела бы все коллеги, которые работаем вместе с именинницей, но только вот вопрос в чем? Мы хотели бы поздравить, но дата день рождения, свой юбилей, она, правда, будет завтра его отмечать. Но поздравить в субботу у нас возможности не будет. Датса, мне кажется, ваши коллеги и Людмила, которая написала, да, мне кажется, что вы их где-то соберете в одном прекрасном месте и будете праздновать, именно поэтому возможности дозвониться не будет. Датса, ну, начнем праздновать. Что нам тут один день завтра всего лишь? Уже сегодня начнем подготавливать Вселенную к вашим желаниям, а мы желаем вам вдохновения, счастья, радости от всего происходящего, от всего того, что вас окрыляет, приятно удивляет и заставляет от счастья просто смеяться, а не просто улыбаться. А в качестве музыкального подарка коллеги и Людмила попросили песню с очень яркими цветами, цвета солнца, я бы сказала. «Желтые тюльпаны», Наташа Королева, в продолжении для вас. С наступающим!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Здравствуйте, Юльчик, привет. Это вам Володя написал. Володя, доброго вечера. Володя пишет, что вы знаете, вот не фанат песни «Желтые тюльпаны», так как именно эта песня ассоциируется у меня не с очень хорошим событием и жизнью. Но поскольку сегодня пятница на календаре, мне как-то даже все равно, пишет Володя. Под любые песни настроение поднимается в выходные, и шашлык уже практически готов. Володя, ваша ошибка была в том, что вы не написали точные координаты, куда бы мы могли прийти и продегустировать ваш шашлык, потому как фотографии вы не прислали, а значит, быть может, он и подгорит, а вы это могли утаить. В любом случае, вам хорошего продолжения этого пятничного вечера. А я напомню, друзья мои, что дозвониться в прямой эфир по любому поводу, который сегодня радует вас, или повод, который случился с вашими близкими, и вы радуетесь вместе с ним, звоните 654-25-300 и поздравляйте. Или напишите нам о том, что вас сегодня приятно удивило. 20-20-10-16, смс-ки принимаются в мессенджерах, в вайбере, в ватсапе или на нашем сайте alisaplus.lv. Оставляйте ваши поздравления, пишите нам даже без повода, просто если солнечно на душе.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрый вечер, любимое радио «Алиса Плюс». Родному городу отдельный привет отправляется. Всех с пятницей. Привет из Оксфорда, между прочим. Тете Насте адресован самый главный привет. Анастасия, вам хорошего настроения пожелала Наталья. Все родные подключились, присоединились к этим словам. Пусть у нее обязательно все будет хорошо. Мы очень сильно соскучились, очень сильно любим ее. И никогда не забывайте, Наташа, это 100%. Поставьте, пожалуйста, какую-то песню Михаила Шафутинского. А, пожалуйста.
2: Мне нравятся все женщины на свете. Блондинка ли брюнетка, все равно. Признаюсь, не брюнетка.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Думаешь, где учиться? Время принять важное решение. Даугавпилский университет предлагает качественное образование и диплом, признанный на международном уровне. Бюджетные места, востребованные профессии и широкий выбор программ обучения в областях естественных наук, инженерии, здравоохранения, искусств, педагогики, гуманитарных и социальных наук. Прием на основные программы с 14 по 20 июля. Выбирай развитие, новые возможности и шанс стать тем, кем ты хочешь быть. Поступай в Даугавпилский университет.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.
0: В эфире программа поздравлений.
7: Юлечка, привет тебе, всему коллективу и всем слушателям радио Алиса Плюс. Хорошего вечера, прекрасного настроения на все выходные хочу пожелать. Рита Елгова на связи, как всегда. Рит, большое спасибо и вам. Отвечаем, как всегда, взаимностью. Самых добрых и прекрасных вам выходных. Еще одно сообщение подхвачу. Алиса Плюс, здравствуйте, передаю привет своему мужу Виктору. Ирина, но вы же не просто передаете привет. Виктор, вы, оказывается, пока еще не ответили своей супруге взаимностью, потому как, да, вы занятой сегодня человек. С самого утра вам некогда, потому как в день рождения нужно же всех выслушать, все пожелания собрать воедино, все подарки принять, и у нас для вас музыкальный готов уже, поэтому Ирина поздравляет вас с праздником, от вашей жены прислано сообщение, чтобы каждый год делал вас только сильнее, мудрее и счастливее. Дорогой мой муж, я тебя очень сильно люблю. Желаю нам финансового благополучия, крепкого здоровья, и, конечно же, счастья в нашей семье, уверенности в завтрашнем дне. Виктор, музыкальный подарок мы уже запускаем. Это «Шура, твори добро». Вот такую песню Ирина сегодня попросила. Пусть все у вас складывается, как вы сами того хотите. Мы поздравляем вас с праздником. Любимый человек у вас уже есть. Пусть будет любимое дело, и все самое любимое множится с каждым годом.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В этом часе мужчина, который искал общение, который из Краслова, которому 61 год, он и прямо сейчас продублировал свое желание найти человека по душе. Женщину из Краслова тоже желательно для общения. Если и вы, уважаемые женщины, милые дамы, в поиске человека, с которым можно разговаривать часами, то звоните или пишите контактный номер телефона, два раза повторю. 24-987-051. 24-987-051.
2: Смелый.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, любимое радио. Это ваши постоянные слушатели, девочки-подружки из Ливан пишут. Ну вот мы опять собрались на даче. Наш шашлычок. Замечательный повод. И хочется всем пожелать солнечного, теплого, прекрасного вечера. Люди, пятница, наконец-таки выходные. Мы хотели бы, используя этот замечательный повод, попросить у вас песню. «Рок острова» называется «Ничего не говори». А можно было и не говорить, а можно было и не просить, а можно ли? Конечно, можно, девчонки. В Ливан и привет вам отправляется. А по поводу вашего шашлыка, который собрал всех вас сегодня на одной площадке на даче, аромат маринада добрался до студии. Вот за что я люблю эти майские вечера, особенно пятничные или выходные дни, так это за то, что близкие рядом, мангал в самом разгаре, кто-то на даче, кто-то собирает только компанию, у всех разные планы, но все они отдыхные.

0: эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Продолжение дня. В Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, сохранится переменная облачность. Температура воздуха не превысит отметки плюс 16 градусов. Направление ветра западное. Скорость в порывах до 10 метров в секунду.

0: эфире программа поздравлений.
1: На студийных часах уже 19:03 минуты восьмого, практически 4, и что-то хорошее всегда быстро пролетает. Это я о вечере пятницы, в котором всех вновь приветствую на волнах радио Алиса Плюс. У микрофона по-прежнему я, Юлия Сергачева, и я предлагаю вам украсить чей-то праздник. Песней, словом, это легко, главное, пишите, сообщайте, что за повод. Поздравления еще принимаются целых 2 часа, как и ваши приветы и желания музыкального характера. Написать об этом можно на номер 2020-1016, прислав смс-сообщение, или пишите в WhatsApp и в Viber. Также можно дозвониться, мой любимый способ подарить радость кому-то, 654-2530. И напомню, что на сайте alisaplus.lv заявки поздравительного характера принимаются, и прямо сейчас одну подхвачу прямо с этой площадки. Алиса Плюс, привет! Мы хотели бы поздравить от друзей это поздравление, от Наташи, от Саши, все, кто присоединяются, все, кто сегодня желает всего наилучшего, Ниночке Болкиной. Ниночка, мы вас поздравляем, это во-первых. Во-вторых, примите музыкальный подарок в виде песни буквально через 1 минуту. Ну и в-третьих, конечно, самые важные слова от ваших друзей мы обязательно донесем в эфир. С днем рождения, милая наша подруга. Пусть уходят беды, пусть уходит вьюга, будет в доме радости и уют, а в душе гармония и праздника салют. Оставайся яркой, оставайся красивой, самой нежной, радостной и счастливой. Пусть глаза твои отчасти говорят, сбудется все, что задумал мой взгляд. Поздравляем вас с днем рождения, Ниночка. Пусть действительно все, чего вам так сильно хотелось, в ближайшее время осуществится и к вам нагрянет. Будьте здоровы, живите долго и радостно.

0: 0101. Весь ассортимент на сайте matic.lv. Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarummebeles.lv.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00 для тех, кто к нам присоединяется, для тех, кто только возжелал дозвониться и поздравить, да подзабыл номер телефона. 654-25-00, 22 мая на календаре. Если повод отыскался сам собой, звоните, поздравляйте, передавайте приветы или подхватывайте и музыкально наслаждайтесь этим вечером. Песни, заявки на которые принимаются до 9 часов вечера, и в СМС можно об этом сообщить. 20-20-10-16 в Вайбере, в WhatsApp сообщения также по этому номеру телефона долетают. Есть еще одно поздравление, и между двух имен можно становиться и загадывать желание. Николай поздравляет своего товарища Николая. У него сегодня юбилей с 65-летием. И, конечно, в этот день прекрасный. Солнечного настроения и крепкого здоровья хотелось пожелать. Это самое-самое главное, чтобы все приносило радость и удовольствие. Чтобы рядом были дорогие сердцу люди. Николай, мы не можем не согласиться с этим пожеланием. Мы поздравляем вас с юбилеем. Пусть хватает сил на все, что вам приносит удовольствие.

0: слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
5: 22 30 72 16.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
8: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
10: А прямо сейчас еще разок.

озвучу желание познакомиться. Алиса Плюс, здравствуйте. Пожалуйста, подхватите еще разок. Подхвачу эхо раз, еще раз, еще много-много раз. И музыкальное желание исполню как раз-таки Володя. Звонил, говорит, песню хочу, «Одинокая волчица». Володя, песня будет сразу после объявления. Мужчина из Краслова познакомится с женщиной для общения, тоже желательно из Краслова. Ему 61 год, и номер телефона — это все, что мне пока известно. Поэтому, если вдруг вас интересует, вы запишите 24-987-051, контактный номер, 24-987-051.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Тонечке от друзей из Риги, от друзей столичных прилетел привет. Тони, ловите. Ваши друзья пожелали, чтобы эта прекрасная пятница улыбка теплую раскрасилась. И мне кажется, что вы сейчас улыбнулись 100%. Правда же, Тонь? Мы, пожелав вам классного вечера и выходных, песню отыскали, которую друзья просили. И никакая она вроде бы не развеселая, и, может быть, даже не пятнично-танцевальная. Алиса Плюс, давно не слушали Валерию песню «Синица». Давайте это дело исправим. Давайте.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Никитину Ларису, хохотушку, веселушку и обаяшку, как написали ваши соседи Лариса, прекрасную во всех отношениях женщину, мы спешим поздравить с юбилеем. Лариса, ваши соседи, как я уже и сказала, рады знакомству и рады соседству с вами. Быть такой же жизнерадостной пожелали вам и добавили, что вы просто золото. Песню для вас выбрали в исполнении «Джанго». Она так и называется «Лорка». И пока не зазвучал главный мотив этой песни праздничной, мы вас, Лариса, поздравляем, пожелаем сладкой, легкой, щедрой, сытой, разносторонней и радостной жизни. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Вечер добрый. В продолжении дня рождения, пишет вам Ирена, хочу поздравить свою мамочку Элеонору с ее юбилеем с 85-летием. Элеонора, принимайте поздравления. Для тебя, родная мама, все сердечные слова. С днем рождения поздравляю и желаю лишь добра. Элеонор, напомним, что это ваша дочь Ирена написала такое пожелание. Ваш прекрасный день. Мы поздравления эти вам с удовольствием передали и хотели бы подхватить эту праздничную волну. Поздравляем вас с юбилеем, с этим почетным, почтенным возрастом. Пусть ваша жизнь, Элеонора, она продолжает удивлять чем-то приятным. Она продолжается с удовольствием, в отличном самочувствии и в череде исключительно добрых событий. Поздравляем вас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, настроение, судя по присланным заявкам, у многих уже летнее. И до лета остается каких-то 9 дней. И в следующей песне об этом четко поется. Алиса Плюс, здравствуйте, вечер добрый. А повод какой для этой песни, которую я уже нашла? Александр, доброго вечера и вам. Песня будет, обещаю. И это не просто желание, а желание в день рождения. Аллочка, как говорится, принимайте, расписывайтесь. Алла, муж Александра вас поздравляет с днем рождения. Он именно и выступил инициатором вас порадовать. А мы вместе с ним пожелаем вам летнего настроения на ежедневной основе. С праздником вас! Побольше тепла, побольше улыбок, отдыха, красивых закатов и рассветов. Ну и, конечно же, любви. А это 100% у вас есть.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот и 19:56. Это время кричит о том, что остался всего лишь какой-то час. Час для того, чтобы обрадовать друг друга. Час для того, чтобы услышать все песни, понравившиеся, все песни любимые. Час для того, чтобы рассказать о всех своих активностях, о праздниках, о людях, которые вам не безразличны, и которых мы приветом или той самой песней обрадовать еще успеваем и сможем до 9 вечера. Пишите об этом. 20-20-10-16. СМСки ловлю в Вайбере, в WhatsApp. Обычные тоже на этот номер долетают со 100% вероятностью. Набирайте знакомый номер, поздравляйте в эфире. 654-25-00. Звоните вот сюда.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: 20.07, время праздновать, время радоваться и радовать. Оно продолжается, и пока еще целиком остается нашим. Правда, остается для этого менее часа, а значит, активничать в этом вопросе самое время. Доброго вечера еще раз, уважаемые слушатели. Если вы чему-то или кому-то несказанно рады этим вечером, кто этот человек, рассказываете разными способами. Поздравить, кстати, все еще возможно. Напомню, до 9.00 принимаются ваши заявки. Заявки принимаются с помощью смс-сообщений, которые направляете, как всегда, на номер 20-20-10-16. Либо же звоните в прямой эфир и говорите лично, поздравляйте персонально своим голосом во всеуслышание 654-25-30. Не путайтесь с тем номером, который принимает только лишь смс-ки.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Очень редко приходит сообщение с желанием познакомиться и с музыкальным подкреплением в том числе. Алиса Плюс, здравствуйте. Я хотел бы познакомиться с женщиной из Даугавпилса и хотел бы еще песню у вас попросить. Это с легкостью обязательно исполним. Мод «Когда мужчина влюблен». Песня будет, обещаю. Так вот, мужчина из Даугавпилса познакомится с женщиной от 35 до 45 лет. Также из нашего прекрасного города. Номер телефона контактный, естественно, имеет. Запишите 26 736 331. И пока песня начинает звучать, еще разок на всякий случай повторю: 26 736 331. Пусть и вам повезет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Богданова Раиса звонила и, конечно, не могла не передать своей подруге Тоне Сельченковой привет. Тонечка, вам в пожеланиях здоровья, удачи, всех благ и приятных выходных. Кстати, Тонь, если вы нас слышите, вы сегодня еще не звонили, поэтому такой уточняющий вопрос в эфире прозвучал. А ваша подруга даже не рассказала, куда вы пойдете в эти выходные. Но мы вам пожелаем, чтобы они вас порадовали теплыми моментами. Музыкальный подарок выбирала не я. Ловите, делайте громче и наслаждайтесь этим вечером.
2: Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего Ваня размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.

Желаю тебе гармонии, счастья, любви. Пусть внутри это счастье разливается через край каждый день, и пусть исполняются все твои желания, дети радуют, а работа вдохновляет на новые высоты. Оксаночка, пусть работа пока подождет, да, ну, по крайней мере, сегодня. У вас праздник, впереди выходные. Значит, будем отдыхать и продолжать праздновать. Мы поздравляем вас с праздником личного счастья, реализации, ну и, конечно же, пусть мечты сбываются чаще.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Какой красивый юбилей. Именно с этим поводом мы продолжим. 35-летие отмечает Светлана. Светлана, и знаете, что я вам скажу? Мне кажется, музыкальный подарок, песня та самая, она нашла вас сама. Светлану Соколову будем поздравлять с праздником. 35, красивый юбилей. Светлана, поздравляет вас Иван, ваш брат, вся родня, все ваши близкие. Мы присоединяемся. Пусть жизнь будет легкой, яркой, красочной. Пусть вы всегда остаетесь красивой и любимой. Вот прямо как в этой песне, пусть будет много поводов для ваших улыбок, множество букетов. Песня, которую выбрали для вас, она уже практически начинает звучать в эфире вот прямо сейчас. Делайте громче, наслаждайтесь, принимайте комплименты, принимайте подарки, пожелания, и пусть обязательно все это сбудется. С праздником вас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Музыкальный привет готов, и желание найти вторую половину также есть. И не только вторую половину, а человека для общения. Как раз-таки из Краслова мужчина разыскивает женщину в Краслове проживающую. Мужчине 61 год, и он готов и открыт для общения. Если и вы тоже, то звоните или пишите на номер телефона. 24-987-051. 24-987-051. Музыкальную заявку подхвачу. Недавно совсем на связи была Тоня Сельченкова. Тонечка, спасибо, что позвонили. Передаю привет от вас, вашей подруге, уже, можно сказать, даже и нашей подруге, радиоподруге Раи Богдановой. Раенька, вам в пожеланиях отличного настроения Тоня передает. И, конечно, песню, ту самую заводную, которая многим когда-то полюбилась, запомнилась, и сегодня мы ее послушаем. Пластиночка. Петрухин и Сумишевский.
2: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стиксия под полубокс.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вот так вот скромно в сообщениях просьба поступила. Алиса Плюс, пока мы еще успеваем, а это точно на время поглядываю, 20:44, а можно ли услышать песню Валерии Капелька? А Валерию не так давно мы слушали, но, кажется, в минувшем часе это было, даже не кажется, а 100%, поэтому порадуем и вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: Вот как обычно я и говорю, в завершении программы поздравлений заявки летят со всех сторон, со всех уголков земного шара. И, друзья мои, я напомню, что еще две песни успеет прозвучать, и мы поздравим обязательно и передадим на словах все то, что вы написали в WhatsApp, в Viber на номер 20-20-10-16, но больше песен не обещаю, потому как я сама в шоке от того, что программа поздравлений, между прочим, вторая за сегодня, в обед у нас уже была, она завершается практически. Любимая, дорогая тетя Жанна, весь поселок Кумбули, Аугждауговский край, мы поздравляем вас, наша любимая, с днем рождения и хотели бы пожелать всех благ, здоровья и всего наилучшего. Продолжим, Жанночка, для вас с песней Юрия Лозы «Плод». Эта песня для вас. С прекрасным юбилеем. Всего наилучшего.

Ну что, друзья, спасибо хочу сказать за очередную нами с вами проведенную в мае пятницу, предпоследнюю, кстати говоря, в мае пятницу, а точнее за душевно распрекрасный этот музыкальный вечер, 4 часа на волнах радио Алиса Плюс вместе с вами. Мы уже провели программу поздравлений, сворачиваю свою музыкально-поздравительную скатерть до завтрашнего дня. Так что готовьте гаджеты на завтра, вспоминайте, какие праздники будем отмечать, доготавливайте эти праздничные наряды и торты. Начнем все сначала в субботу вечером. Ну а пока хороших выходных. Юлия Сергачева, радио Алиса Плюс. Обязательно завтра услышимся. Всего доброго!

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река.

107.6 FM. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет.

0: sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,